Тур. Шакира. Грандиозное шоу у пирамид Гизы. 10 победителей отправятся в Египет. Заполни заявку на europaplus.ru.

очень даже кстати. И останавливаться не будем, вдогонку послушаем проекты жаркого Марокко, Kima Sounds, Dance Track, Ride Slow, еще больше танцев из Италии от Ave, хит Meet Me in the Dark, и услышим кей-поп девчонок из Южной Кореи, которые уже успели обзавестись статуэткой Грэмми. Hunter X, хит Golden, через 3 минуты на Европе+.

тип поездок в наш лайв-тур. На этот раз локация Египет, подножие великих пирамид Гизы. И, да, мощнейшее шоу Шакиры, куда отправим 10 счастливчиков по системе «Все включено». Отель, самолет, проходки на шоу, все за наш счет. Согласитесь, что такое пропускать? Ну, просто нельзя. Так что ищем загранпаспорт, проверяем срок действия и бегом заполнять анкету на сайте europaplus.ru. Главное, не забудь указать, почему именно ты должен отправиться в лайв-тур. Это значительно повысит шансы на то, что в Элавике позвонят именно тебе.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: хиты.
1: 30 минут.
0: Поболтать мы еще успеем, а сейчас время музыки, а если быть точнее, то лучшей музыки нашей планеты ровно полчаса. И вот что услышим уже. Брэнч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин, Shine. Еще услышим девчонок из группы Cat's Eye Animal. И от Доминик Файк, легкая классная вещица, Baby Doll. До финала часа с нами группа «Армада», «My Friend» и «Моя Мишель» хит «Иногда».

0: kissfm.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское 4:00.

0: Да, если где-то решили собраться такие метры, как у Жель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин, то определенно классному хиту быть. Шайн, новинка на Европе Плюс и трек, за который уже можно прямо сейчас отдать свой голос на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40, если есть большое желание увидеть парней на вершине чарта. Следующий на очереди, кто порадует наш слух отличной музыкой, будут Тиесто, Бриэна Грейс, хит Beautiful Places. Также услышим красотку Джей Ло, Эндит Фанни, а раньше всех послушаем Эназе и 54 Ультра трек «Talk to you».
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Sad Girls. Еще одно танцевальное творение от Биби Рекса и Дэвида Гетты, которые уже давно вместе разработали формулу по приготовлению 100% хитов. И как мы слышим, работает она безотказно. Окей, уже

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: впереди крутой подъем буквально через несколько минут, но прежде пару хитов захватим. Флорайда, Визл и This is Теодора. Мелодрама через пару минут, дождись.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет

Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай «Бригаду У» и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс.

0: что можно сказать, это поистине легендарная работа. Whistle, Flo Rida здесь на Европе Плюс. Но да. давайте этого крутого дяденьку ставить на паузу, потому что тут другой крутой. Ну, пока не дяденька, но...
1: Ну, пока нет.
0: Но уровнем высок. Миша Зайцев здесь.
2: Олег, привет.
0: Доброе утро.
1: Доброе утро. Рад тебя видеть.
0: Взаимно.
1: Мы начинаем эту прекрасную неделю вместе. Я желаю тебе прекрасно выспаться.
0: Спасибо. Тебе прекрасно поработать.
1: Спасибо. Летим вперед.
3: Европаплюс.ру.
4: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
3: Поток New. Новые хиты прямо сейчас. Let's go.

0: или вы в это не верите. Начался понедельник. Мы стартуем эту прекрасную неделю под эти аплодисменты. Для кого мы хлопаем? Ну, для тех, кто уже проснулся. Для наших прекрасных ранних пташек, кто уже успел заварить кофеек и готов врываться, готов осуществлять все свои мечты, добиваться целей. Я надеюсь, этим утром мне удастся тебя настроить на нужный лад. Миш Зайцев меня зовут. Это крутой подъем на Европе Плюс. Как мы будем это делать? Ну, конечно, подарками. Конечно, как же иначе? Удачный созвон у нас впереди. Будем сравнивать последние 3 цифры ваших номеров телефонов. Если хотя бы что-нибудь, одна из цифр совпадет у первых двух дозвонившихся, все, каждому прилагается подарок. Да, также, конечно же, новости и хиты, разумеется, куда без них. Тедди Свимс нас встречает этим утром. Мистер Ноу-Рау сразу после Адма Ламберта. Ghost Town. Ну, а прямо сейчас Let Me Be The Second Voice на радио номер 1 в России.
1: Крутой подъем.

0: здесь какая ситуация? Мы наблюдаем родителей, которые снимают влоги, вайны, разные тренды. И вот, собственно, один из трендов стал особенно популярным сейчас в социальных сетях. Перед Хэллоуином что они делают, родители? Закрывают детей в ванной с телефоном, да? Телефон их снимает. И когда дети смотрят на фронтальную камеру, у них за спиной появляется фильтр. Это страшный призрак с выпученными глазами. Такая привидение в виде девушки, которая ужасно смотрит на тебя. И даже немножечко анимация есть, как она двигается к тебе из-за спины. И, собственно, вот я уже несколько видео у меня таких попалось лично в моей ленте. И тут я увидел новость, которую решил с вами поделиться. И, ну вот смотрите, разве можно травмировать психику детей ради лайков в ТикТоке? Выясняется, что да. Потому что, ну, охват совершенно невероятный. Причем смешно, что дети очень по-разному реагируют. Большинство, конечно, просто орут, сходят с ума и убегают. Но есть некоторые дети, которые вообще не обращают внимания, смотрят такие, ну да, да, призраки, обычное дело. После этого возникают вопросы. Так, а может быть, вы уже до этого кого-то что-то паранормальное видели? Да, вот с этим сталкиваемся сейчас. Aerosmith впереди, I don't wanna miss a thing. Сразу после Jonas Blue, Girl, в твоих динамиках никуда не уходи.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Расмит, I don't wanna miss a thing. Мы сегодня с вами точно ничего не пропустим, в особенности советы вселенной, которые случатся с нами уже совсем-совсем скоро. До этого пара хитов успею для тебя поставить. Баст и моя Мишель появится, если я буду танцевать сразу после Уночикан, Кьюджол, Кьюджол, Олег и Йорги. Окей, совсем скоро.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Приветы передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: советы вселенной на начало этой недели. Гороскоп в крутом подъеме на Европе+. Овны, знакомые помогут вам решить весьма давний и заковыристый вопрос. Тельцы, посвятите день очищению от всего лишнего. Близнецы, не задавайте скандалам разогреваться. Не давайте скандалам разогреваться, но не ценой собственных нервов. Раки, чтобы разглядеть грядущее, обратите взор к прошлому. Львы, ваши сомнения имеют право на существование, придется разобраться в ситуации. Девы, вы превысите все показатели по уровню энергии и оптимизма. Весы, рекомендуется провести день под открытым небом и на свежем воздухе. Скорпионы, сегодня вы будете настроены на очень философский лад. Стрельцы, неожиданные финансовые поступления окажутся на редкость своевременными. Козероги, у вас откроется долгожданное второе дыхание. Водолеи, звезды рекомендуют потратить время на спорт. Рыбы, сегодня вам надо будет контролировать буквально все. Вот что советует нам вселенная. Удачный созвон впереди. December 10. До этого As Against the World и Benny Blanc и Calvin Harris успеем послушать I Found You прямо сейчас.
1: Крутой подъем
2: на Европе плюс.
3: How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

Against the World. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, пообщаемся в начале этой недели. Может быть, подарочек с собой унесешь от Европа Плюс. 745-6565, код Москвы 495. Удачный созвон впереди.

0: что, та самая игра, в которой мы сравниваем номера телефонов наших слушателей, первых двух, кто дозвонился. Если что-нибудь совпадает в удачной стороне, каждый получает подарочек. С нами на связи прямо сейчас Василий. Вась, привет тебе, доброе утро.
1: Доброе утро всем.
0: Доброе. Ну, значит, что? Сегодня день шоколадных сюрпризов. Я посмотрел в интернете. Ты вообще как к сладкому? Любишь, не любишь?
1: Ну, как, с чаем. Можно попить.
0: С чаем? Но не так, чтобы налегаешь особо, да?
1: Да.
0: Угу. Здорово, здорово, молодец. Потому что я иногда, вот у меня не получается бороться с собой. Я иногда вот, особенно если где-то в гостях или вот случайно как-то перепадает. Вот у нас бригада У, когда по утрам приходит, там Вэл что-нибудь может принести, какой-нибудь тортик. Или наш ведущий новостей Паша Беседин, что-нибудь это, и все. И у меня, а я был на диете, между прочим. И все теряется, приходится все заново. Ну здорово, Вась, хорошо. Ты не один с нами, еще с нами Светлана, Свет. И тебе тоже доброго утра прекрасного.
2: Доброе утро.
0: Свет, что касается тебя, ты как к сладкому относишься? Положительно или нет?
2: Ну, конечно, положительно.
0: Конечно, положительно. Ну, а как иначе? Как можно по-другому-то? Угу. Ну, понимаю, хорошо. А вот если мы берем вид сладкого, то это вот мармелад или шоколад, или что-то есть, какой-то фаворит?
2: Шоколад.
0: Я очень люблю молочный шоколад, честно говоря. Вот киндер-сюрпризы.
2: Ага,
0: вот такое, ну, замечательное. Ребят, ну, хорошо. В целом, если мы к сладкому все плюс-минус расположены, да? Ну, Вась, чуть меньше. Мы чуть больше. Значит, это уже нас объединяет. Еще нас объединяет, что мы сегодня утром здесь собрались. И, возможно, сейчас подарочки вы заберете от Европы Плюс. Только нужно проверить, совпадает ли какая-нибудь из последних трех цифр ваших номеров телефонов. Вась, мы начнем с тебя. Давай последнюю цифру своего номера. Что там?
1: 6.
0: Цифра 6. Свет, у тебя?
2: 6.
0: Ну, вот так вот сразу. Вот так вот сразу же.
1: Вот победа сразу.
0: Ребят, ну-ка. Как прекрасно начинается неделя с победы в удачном созвоне на Европе Плюс. Я вас поздравляю. Классные шоперы от радио номер 1 в России уже летят в ваши руки. Эти аплодисменты для вас.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо вам. Суперской недели желаю, еще услышимся. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Больше хитов впереди. Дэвид Гетта и One Republic появятся уже совсем скоро. I don't wanna wait. Делай громче. Летим вперед.

Туника, What If, на радио номер один в России. 5:50 уже в Москве. Мы двигаемся к финалу этого часа. Моджо ожидает нас с треком Lady. Сразу после намек на нас от Мота. Никуда не уходим.

0: Откройте карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Европа+.ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: Lady, hear me tonight на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, больше подарков и новостей. Все в следующем часе крутого подъема на Европе Плюс. Летим далее, никуда не уходя.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток рок. Хиты с характером.

0: 6 утра в Москве. Ну что, вы, наверное, соскучились по нему. Конечно, это наш Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, привет!
1: Миша, привет, привет всем.
0: Вернулся ты наконец-то из отпуска.
1: Как живой. Да, слушай, было у тебя когда-нибудь такое, что к тебе подходит начальник и говорит:
0: как?
1: Ты, Миш, конечно, хороший парень, но вот Иванов работает гораздо лучше тебя.
0: Паш, прям вот такого не было.
1: Не было, да.
0: Мне скорее говорили: Миш, смотри, как Иванов работает. Какой он, молодец.
1: Делай как он.
0: Да, да, вот так.
1: А знаешь, я, мне кажется, понял, откуда берутся вот эти вот люди.
0: Так.
1: В общем, 2/3 россиян, как выяснилось, готовы отвечать на рабочие вопросы в отпуске. Да, большинство россиян не готовы полностью отключиться от рабочих коммуникаций на отдыхе. Примерно 66% опрошенных допускают, что будут отвечать на рабочие вопросы даже на пляже. При этом 24% готовы оставаться на связи практически без ограничений, а 42% только по действительно важным вопросам. Полностью прекращают рабочие коммуникации на время отпуска всего 23% россиян.
0: Паш, ну ты вот как в отпуск уехал, от тебя ни слух, ни дух. Поэтому как бы вот все правильно, мне кажется.
1: А ты личку проверял?
0: Я?
1: Папку спам.
0: Вот так вот, да? Не, мне кажется, правильно. Ну, если ты в отпуске, надо отдыхать.
1: Ну, кстати, да. А то как бы давайте наоборот тогда. Мы на работе будем тоже немножко в отпуске находиться.
0: Лежать, да, загорать. Нет,
1: так что, товарищи трудоголики, пожалуйста, возьмите себя в руки.
0: 100%.
1: Сколько можно.
0: Да.
1: Да. Тем временем, больше половины родителей в России хотели бы использовать цифровой рубль для контроля карманных расходов своих детей. 58% родителей хотели бы использовать цифровой рубль как инструмент именно контроля. Среди них каждый третий ограничил бы покупку всяких запрещенных изделий. Еще 27% исключили бы покупку и донаты в онлайн-играх. 19% хотели бы контролировать переводы на карты другим людям. 12% собираются контролировать покупки на маркетплейсах, а 8% снятие наличных. В общем, сэкономить на завтраках, чтобы куда-нибудь задонатить в игрушечку, уже не получится.
0: Да. Ну а как же дети тогда сюрпризы не смогут делать родителям? Вот купил что-нибудь интересное там маме, папе, они уже об этом узнают сразу же.
1: Лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками. Ты же знаешь, Миша.
0: Это да. Хорошо, Паш, на твой день рождения я тебе подарю рисунок.
1: Сами виноваты, извините.
0: Да, да.
1: Ну а тем временем, самый настоящий меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продадут на аукционе. Вот это оружие станет главным лотом торгов, которые намечены, кстати, на 12 ноября. Начальная стоимость светового меча, созданного специально для съемок в картинах «Империя наносит ответный удар. Возвращение джедая», как думаешь, сколько?
0: Я думаю, что пускай будет $50,000.
1: Чуть-чуть ты не угадал?
0: Чуть меньше.
1: 1 миллион долларов.
0: 1 миллион долларов?
1: Это почти 85 миллионов рублей. Организаторы подчеркивают, что реквизит остается единственным полностью сохранившимся артефактом двух самых значимых кинематографических дуэлей.
0: Паш, ну мы вообще с тобой не теми вещами занимаемся. Я когда слышу про такие суммы... наверное, культовая вселенная, да, культовый айтем, так сказать. Может быть, у кого-то есть на это деньги.
1: А у нас что есть, Миша?
0: У нас культовые хиты на Европе.
1: Так.
0: Warner, Ларин, Роберт Кристин, Алис Шука, Шакира и Берна Бой. Всех ждем впереди.
2: Крутой подъем. На Европе Плюс.

Let Me Forget You, Warner Lawrence, здесь на радио номер один в России, 6.13 в столице. Мы встречаем эту неделю вместе. Впереди игры и подарки, да. Two Colors совсем скоро нас порадует треком «Примадонна». Также Габриэла, Киатса, и никуда не уходи, летим вперед.

0: Антона на радио номер один в России, 6:19 в Москве. Мы двигаемся далее. Гороскоп на горизонте. Сразу после Эминема, Mockingbird и Алекс Уоррена также успеем послушать Fever Dream.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Слушаем советы Вселенной на этот понедельник. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, знакомые помогут вам решить весьма давний и заковыристый вопрос. Тельцы, посвятите день очищению от всего лишнего. Близнецы, не давайте скандалам разгореться, но и ценой собственных нервов этого делать тоже не надо. Раки, чтобы разглядеть грядущее, обратите взор к прошлому. Львы, ваши сомнения имеют право на существование, придется разобраться в ситуации. Девы, вы превысите все показатели. Показатели по уровню энергии и оптимизма. Весы, рекомендуется провести день под открытым небом и на свежем воздухе. Скорпионы, сегодня вы будете настроены на очень философский лад. Стрельцы, неожиданные финансовые поступления окажутся на редкость своевременными. Козероги, у вас откроется долгожданное второе дыхание. Водолеи, звезды рекомендуют потратить время на спорт. Рыбы, сегодня вам надо будет контролировать буквально все. Вот что советует Вселенная. Музагруз впереди. Сидерленд до этого ту-ту-туру и Forever. Успеем послушать Дом Долла и Кит Кади на Европе+.

Начинаем это утро позитивно. Европе Плюс вместо Сидерлайнд. Ту-ту-туру. 6.35 в Москве. 745-6565. Код Москвы 495. Что это? Это номер телефона, по которому ты можешь мне дозвониться прямо сейчас, да? Будем играть музагруз. Если одержишь победу, то подарочек в начале недели будет у тебя в руках. 745-6565. Код Москвы 495. Жду твоего звонка. Музагруз.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Ну что, самое время попытаться подарить подарок одной из наших слушательниц. Наташ, привет, доброе утро!
2: Доброе утро.
1: Почему я говорю попытаться? Потому что Наташа должна одержать победу у нас в игре. Но перед этим, расскажи, как дела? Как ты? Что ты? Вот сегодня у нас, 12 октября. Я прочитал в интернете, что это день шоколадных сюрпризов. Вот. Ты вообще любишь сладкое, не любишь? Рассказывай.
2: Ну, немножко так люблю.
1: Немножко? Почему в жизни я все чаще начинаю встречать людей, которые, ну, как-то либо равнодушны к сладкому, либо, ну, как-то, ну, плюс-минус, да, едят, но не особенно? Потому что раньше вокруг меня было столько сладкоежек, и я и сам оказался в какой-то момент в этой команде, и все. А сейчас люди стали меньше есть сладкого. Видимо, все идут в сторону здорового образа жизни, да? Или нет?
2: Да, да, скорее всего, это
1: хорошо.
2: Первое.
1: Ладно. Наташа, а ты занимаешься спортом или делаешь зарядки или что-нибудь, я не знаю, или здоровое питание, что-то такое есть?
2: Ну, больше стараюсь.
1: Вот у меня так же. Знаешь, я говорю, я больше стараюсь, чем это есть на самом деле. То есть, как бы я и периодически хожу в зал, периодически не хожу. То есть, все вот так вот, да, хаотично. Но лучше, чтобы это хотя бы так было, да, чем этого совсем не было. Ладно, у нас есть, значит, классная термокружка от Европы Плюс. Она будет в твоих руках, если сейчас правильно ответишь на вопрос. Готова?
2: Да.
1: Вопрос у нас следующий. Кто из этих рэперов три раза оставался в 9 классе школы? Никак не мог сдать экзамены и несколько раз, три раза оставался на второй год в 9 классе. Вариант один. Может быть, это Кендрик Ламар. Вариант два. Может быть, это Эминем. Кто из них несколько раз оставался в 9 классе, никак не мог сдать экзамены? Либо Кендрик Ламар, либо Эминем. Что думаешь, Наташ?
2: Я думаю, может быть, первое.
1: Может быть, первое. Кендрик Ламар. А ты как, ну, знакома с его творчеством или...
2: или... Ну, вообще нет, больше Эминем.
1: Больше знакома с творчеством Эминема.
2: Да. Угу.
1: Я, знаешь, могу даже так сказать. Один из этих рэп-артистов был отличником в школе, а вот другой три раза оставался в 9 классе и не мог никак сдать экзамены. Кендрик Ламар или Эминем. Итак, твой выбор?
2: Даже не знаю.
1: Ну, давай вот. Наверное... как. Что интуиция подсказывает?
2: Ну, Эминем.
1: Эминем. Эминем три раза оставался в 9 классе школы, никак не мог сдать экзамены. И это, слушай, ну, абсолютно правильный ответ на самом деле. Абсолютно правильный ответ. Никак не получалось.
2: Спасибо.
1: Да, он был сосредоточен на музыке. Ну и, как мы видим, не прогадал. Но, тем не менее, Кендрику тоже не помешало на отлично закончить школу, кстати говоря. Да, правда, потом в университет, в колледж он не пошел. Тоже начал заниматься музыкой плотнее. И вот выросло два крупных артиста. Наташ, мои поздравления. Классная термокружка летит к тебе. И эти аплодисменты тоже для тебя.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе. Суперской недели тебе желаю. Еще услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока. Mm-hmm. Больше хитов впереди. Майли Сайрус уже вот-вот. Бас Персуэйдс. Прямо сейчас делай громче.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

0: Да, Майли Сайрус, Birds, Persuade здесь на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Мы движемся плавно к финалу этого часа. Обязательно успеем послушать Virtual Insanity, да, и также Санми появится, сингл в твоих динамиках. Ну и через 10 минут Вэлла Вики уже здесь, бригада У, не пропускай.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются,

0: вкус. «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложение и участвуй в розыгрышах призов.
1: Участие 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, Украина, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иваневского, 185-6+.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с тремя экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
6: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
7: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер.

0: Купите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Такое Virtual Insanity здесь, на Европе Плюс. Ребята, ну, классно получается.
1: Вообще,
0: ну, получается, что довольно-таки неплохо. Получается, потрясающее утро.
1: Ага. Получается, довольно-таки неплохо, ты прав.
0: Шикарное начало недели.
1: Ну, получается так.
0: Пускай вся неделя так пройдет, да?
1: Согласен. Мишка так говорит, хочется просто повторять.
2: Да.
1: Да?
0: Я иду спать.
1: И я хотел бы пойти, но нет, иди, а мы поработаем. Пока, Миш. Начинаем бригаду.
3: europaplus.ru
4: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
3: Поток пати. Больше ритма, больше драйва.

0: Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин, легенда с возвращением.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. ЕГЭ снова ждут изменения. Россияне стали есть больше мяса. И стало известно, сколько денег наши люди готовы потратить на спонтанную покупку. Далее о подробности. ЕГЭ снова ждут изменения. Количество заданий по истории и математике увеличится. Случится это уже в 2027 году. Такая информация появилась в материалах Федерального института педагогических измерений. Если верить этим данным, увеличилось количество заданий по работе с историческим источником. Их стало 3 в 2027 по сравнению с 2 в прошлом году. По профильной математике добавится 1 задание. В прошлом году их было 19, теперь будет 20. При этом в ЕГЭ по математике базового уровня изменений нет. Получить высшее образование по новой модели в российских вузах можно будет за 4, 5 или 6 лет, в зависимости от сложности выбранной специальности. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, дольше других придется учиться врачам, педагогам и инженерам. Меньше времени на освоение профессии потребуется, в частности, специалистам туристической отрасли. Сроки обучения в магистратуре также будут разными, от 1 до 3 лет, уточнил министр. Напомню, новая система высшего образования предполагает отмену форматов «бакалавр» и «магистр». Потребление мяса в России достигло исторического максимума. Как сообщают РИА Новости, по итогам прошлого года этот показатель составил 83 килограмма на душу населения. Это самое высокое значение за последние 35 лет. Специалисты отмечают, что после резкого спада в 90-е, когда потребление мяса падало почти вдвое, ситуация в стране восстановилась. Стабильный рост возобновился в начале 2000-х годов, а за последние несколько лет этот показатель уверенно превысил отметку 80 килограммов на человека. Сколько готовы потратить россияне на спонтанную покупку? Ответ на этот вопрос нашли социологи. Если верить свежей статистике, наши люди без раздумий готовы потратить 3000 рублей. При этом, согласно свежему опросу, 87% респондентов регулярно тратят деньги, поддавшись спонтанному порыву. Практически каждый день незапланированные покупки совершает больше 20% опрошенных. И лишь 13% участников исследования заявили, что стараются избегать случайных покупок. Ну а главным мотивом спонтанных приобретений россияне назвали желание поднять настроение. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, 84 рубля 90 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 94 рубля и 97 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Ну все, наполняется дом любимыми людьми, да, Вики?
1: Да, но мы Марата тоже очень любим.
0: А, ну не я не к этому.
1: Дом всегда наполнен любимыми людьми, потому что у нас все этот классный.
0: Мне каждый понедельник с какой-то провокацией начинается. То после болезни, когда я вышел. Но мне было плохо. И, короче, мне было сложно похвалить эфир ваш с Андреем Каесовым, но я пытался. Что сейчас? Конечно, Марат мы любим. Но к Паше-то мы привыкли.
1: Ну, Паша, да, привыкли. Мне ну, сейчас... отвыкли уже, но опять привыкли сейчас.
0: Ну, да. Отдохнувший весь такой.
1: Красивый.
0: Ага. Как всегда, в общем. Ну что, какие у тебя планы на эту неделю?
1: Планы хорошие. А у тебя?
0: У меня? Ты знаешь, продолжать наслаждаться жизнью. Несмотря ни на что.
1: Хороший
0: несмотря
1: план,
0: ни на
1: хороший
0: что.
1: План.
0: А вот когда чувствуешь, что тебе уже хватает, не забывай делиться.
1: Согласна.
0: Да? Как тебе так?
1: Тебе хватило сегодня? Делись.
0: Я в порядке.
1: Хочу заметить, у Вэлла очень красивые бусы новые.
0: Называй эти бусы так, как названы на сайте производителя. Мужское колье.
1: Так и написано, серьезно, мужское колье?
0: А слова мужское там нет. Просто колье.
1: Ну ладно, нет, мужское, конечно, мужское, это что?
0: Брутальное, тестостероновое.
1: Ну, брутальное, красивое, серебро.
0: Спасибо, Вики, спасибо, спасибо. Ну что ж, начнем мы с бригады Music Awards. Бригада.
2: Партнер проекта «Месяц московской промышленности» АНО «Моспром».

0: Обходим будущее каждый день, узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
1: 7 часов 8 минут в Москве, бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, ну мы же долгие годы вводили себя в заблуждение, что сноуборд наша жизнь. В последнее время мы начали отходить от этой истории.
2: У нас, кстати, теперь новая тема, у нас лыжи наша жизнь.
1: Вот я решил, как бы, ну что сразу на лыжи? Давай то, что... Да нет.
2: Котонка.
1: Может быть, новый смысл найдем. Может, дача? Ну, смысл
2: так
1: в том,
2: у
1: чего у нас нет.
2: Так,
1: но на сноуборде мы не катались.
2: Ну, дача наша жизнь, да.
1: Вот, дача наша жизнь. Сегодня день закрытия дачного сезона отмечается.
2: Угу.
1: И вот...
2: Закрывал Леха только наш звукореж.
1: Кстати, да. У него дачи тоже нет.
2: А он приезжает на чужие дачи и закрывает там сезон.
1: Сегодня номинация звучит так. Уходим в закат красивый. Вот представь, что у нас есть дача.
2: Хорошо.
1: И вот сегодня финальный день, когда нужно попрощаться, закрыть теплицы. И вот два идеальных трека, под которые можно уйти в закат дачного сезона. Первый — Чарли Пут, See You Again. Пока грядочки, пока банечка.
2: О, хорошо.
1: И так далее. Ну, а против этого трека еще один прекрасно подходящий — Aerosmith. Чуть-чуть больше трагедии, как будто бы.
2: Да.
1: Как будто бы тут дачный сезон навсегда закрывается.
2: Дача продается.
1: Да. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Лайла, вот эти ЕСТа в бригаде «У» на Европе Плюс, 7.11 в Москве. Вики,
1: да.
0: Доставай вот тот конверт, пропитанный слезами.
1: Достаю. Слезы, маринад от шашлыка. Вскрывай его.
0: А там 62% у победителя. Встречайте трек, под который идеально закрыть дачный сезон. Аэро Смит.
1: Слушаем.
0: I could stay away.

будет будущее. Месяц московской промышленности. Все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на promoscow.info.

0: Отлично, это лирик в бригаде У на Европе плюс 7.17 в Москве. Вики, что будет дальше?
1: Скажи, ты любишь стоять в планке?
2: Ну, как тебе сказать, смотря сколько.
1: Ну, сколько
2: смотря
1: сможешь.
2: Смотря где, смотря какая мотивация.
1: Ну, да, какая мотивация?
2: Да, то есть это спорные деньги. Но в планке я давно не стоял, если честно.
1: Не стоишь? Нет?
2: Давно не стоял, но, ты знаешь, до момента, когда начинает тремор поглощать твое тело, наверное, можно получить удовольствие.
1: А любишь ли ты смотреть, как люди стоят в планке?
2: Да, конечно, когда люди страдают, это вообще.
1: Да? Ну вот поговорим об этом.
2: Но причем, если это не супер какой-то чемпионат, потому что они же долго могут стоять.

0: Не то, что мы, не вот эти 30 секунд постояли и давайте.
1: Ну, поговорим об этом.
0: Поговорим. Впереди Викиньюс, Бригаде У на Европе Плюс.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: 7:22 в Москве. Доминик Файк. Это Baby Doll. Ну что, Вэл?
1: Вики Ньюс. В бригаде У.
0: Ну, рассказать тебе что-нибудь?
2: Ну, расскажи мне что-нибудь, ты же обещала.
0: Ты стесняешься? Ты не стесняйся?
2: Ну, есть такое.
0: Просить.
2: Ну, давай, прошу, умоляю.
0: Хорошо. 61-летняя канадка по имени Донна Джин Уайлд простояла в планке 5 часов 7 секунд. Зачем? Не знаю, это просто ужас. На самом деле она побила свой собственный рекорд.
2: Вот, как будто бы знакомое имя канадское.
0: Она побила свой собственный рекорд на полчаса. Но я тоже думаю, ну если ты бьешь собственный рекорд, ты можешь уже на 3 минуты побить, и уже новый рекорд. Ну да?
2: Ну да, это как на аукционе с самим собой.
0: Да, я просто посмотрела фотографию. Сейчас тебе покажу, как выглядят ее руки, насколько они красные.
2: Вау, она еще и, видимо, под открытым палящим солнцем стоит на планке.
0: Нет, я думаю, что это настолько разгорячились у
2: нее. 5.5 часов, фантастика.
0: Да.
2: Вот он, человеческий организм, Вики. А не то, что мы. Вот как люди используют.
0: Удивительно, 5 часов. Интересно, как потом она расслабляется. То есть у нее потом банька, например.
2: Я думаю, там есть.
0: Ай, наверное, она использует вот этот тренажер, который тебя бьет кулаком.
2: Что за тренажер, который бьет?
0: Ну, который разбивает мышцы, как он называется? Разбиватель мышц. Назову его так, ты не знаешь? Ты не видел, серьезно? Ну, когда в первый раз видишь, можешь даже не понять, что это тренажер.
2: Какое-то насилие, да?
0: Ну, выглядит как будто как игрушка.
2: Ну, молодец, мы восхищаемся, конечно, спортсменами.
0: Тем временем в Швеции другое соревнование, где я бы с удовольствием поучаствовала. Ну, не как поучаствовала, как зритель.
2: А в планочке нет?
0: Нет, в планочке нет. Там прошел чемпионат Европы по прыжкам среди кроликов. В соревнованиях принимали участие 170 спортсменов-ушастиков из разных стран.
2: Прыгали как? Высоту, в длину?
0: Там 4 дисциплины есть. И прыжки в длину, и в высоту. Есть преодоление трассы с препятствиями, а также есть вот прямая трасса, есть с поворотами. Ну, знаешь, как собачки бегают?
2: Да.
0: Вот то же самое, только с кроликами. И я посмотрела, думаю, неужели у кого-то получается тренировать кроликов? Вот у меня был кролик.
2: Угу. И как?
0: Вообще не тренированный.
2: Ни одной команды?
0: Нет. Вообще ни одной.
2: У тебя был кролик?
0: Да, да, да, очень красивый пушок.
2: В детстве?
0: Ну да, достаточно в детстве.
2: Угу.
0: Очень красивый.
2: Пушок его звали?
0: Угу.
2: Сколько ему было?
0: Не помню.
2: Сколько прожил?
0: Ну не помню, сколько он прожил. Но мы его потом отдали. Да.
2: А вот это интересно.
0: Да, ну потом расскажу. Ну ладно, все, давай.
2: Классно. Спасибо, Вики. Прекрасно закончили. Впереди гороскоп на Европе+. Аня!

0: 9.31 в Москве, гороскоп на понедельник, 12 октября.
1: Умные знакомые помогут вам решить весьма давний и заковыристый вопрос.
0: Тельцы, посвятите день очищению от всего лишнего.
1: Близнецы, не давайте скандалам разгореться, но не ценой собственных нервов.
0: Раки, чтобы разглядеть грядущее, обратите взор к прошлому.
1: Львы, ваши сомнения имеют право на существование, придется разобраться в ситуации.
0: Девы, мы превысим все показатели по уровню энергии и оптимизма.
1: Весы, рекомендуется провести день под открытым небом и на свежем воздухе.
0: Скорпионы, сегодня вы будете настроены на очень философский лад.
1: Стрельцы, неожиданные финансовые поступления окажутся на редкость своевременными.
0: Козероги, у вас откроется долгожданное второе дыхание.
1: Водолеи, звезды рекомендуют потратить время на спорт.
0: Рыбы, сегодня вам надо будет контролировать буквально все.

0: Шелк, это Ваня Дмитриенко, бригаде УНО и Европе Плюс, 7:35 в Москве, но на этой неделе мы еще этого не делали. На этой неделе мы много чего, конечно, не делали, но этого мы не делали в том числе. Первая мысль у нас впереди.
1: Да, я уже подготовила 5 фразочек, нужен напарник, напарница.
0: Ко мне, да. Ну, мне напарник, точнее. Не то, что ко мне, как-то грубо звучало, это как будто бы ко мне. Нет, нет. Мы вместе одной командой возьмем, сыграем первую мысль и, ну, что-нибудь же выиграем. Вики,
1: да? Я думаю, да.
0: Хорошие
1: фразы. Я постаралась.
0: Выдающиеся?
1: Да,
0: простенькие?
1: Очень. Ну, как простенькие? Ну, такие хорошие.
0: Ну, понятно. Впереди первая мысль.
1: Звоните.

0: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefizpromo.ru.
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное, 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: 7.42 в Москве. Первая мысль бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил?
1: Алло.
0: Алло, привет.
2: Алло. Да-да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как тебя зовут?
2: Меня Саша зовут.
1: Саш, привет. Очень
0: Саш,
1: приятно.
0: Ты откуда?
2: Да-да. Привет-привет. Город Брянск.
0: Город Брянск. Саш, скажи, пожалуйста, такой...
2: Да.
0: Хочется немножко откровенного разговора. А ты любишь, когда тебе звонят?
2: Угу.
0: Или сбрасываешь и пишешь, ну, давайте текстом?
2: Не-не-не, я только любитель позвонить. Писанина не моя, наверное, так.
1: Ого.
0: Писанина не твое, отлично.
1: Нам подходит, в принципе.
0: Ну, в целом я тоже люблю поболтать по телефону, если честно. Саш, мы сегодня с тобой в одной команде играем. Я сейчас уйду, Вики все расскажет, а потом продолжим делать то, что мы так любим, разговаривать по телефону. Удачи. А как меня будешь возвращать?
1: А я тебя буду возвращать, ты знаешь, на прошлой неделе, когда ты приболел на Жандрика, я сработала.
0: На позапрошлой.
1: Позапрошлой.
0: Время летит.
1: Да, он так переживал, что слушал тренинг специальный, чтобы настроиться как-то.
0: Я понял.
1: Вот мы его тоже послушаем на всякий случай.
0: Всем удачи.
1: Итак, Сашенька, а у меня 5 фразочек, они не закончены. Вот твоя задача как-то завершить логически. Потом то же самое сделает Вэл. Если где-то совпадете, все, победа твоя. Пробуем?
2: Пробуем, конечно.
1: Давай.
2: Однозначно.
1: Ну, первая фраза простая, одно слово всего лишь. Акула.
2: Большая.
1: Отлично.
2: Наверное, зубастая все-таки.
1: Давай. Большая. Хорошо, давай и такая, и такая. А, интеллектуальный.
2: Да. Раунд.
1: Угу. Я, между прочим, директор престижного
2: автосалона.
1: Чудесно. Сейшелы, Багамы и...
2: Бали.
1: Угу. Ну и последнее. Какой уникальный...
2: день.
1: Нам подходит. Возвращаем Вэлла.
3: Делать умное лицо, что ты все понимаешь. И я сижу, а сама думаю, господи, это капец.
0: Ну ты молодец, конечно, и Андрею хороший курс подсказала, и сама провела его ему.
1: Ага.
0: Саша, как?
1: Тебе бы послушать его подольше. Потому что там вот про умное лицо.
0: Я с удовольствием.
1: Кивать и понимать, понимаешь? Саш, молодец.
0: Молодец?
1: Да.
0: В отличие от некоторых, да, как будто бы читается.
1: Да, да, да.
0: Давай продолжим.
1: Акула.
0: Акула? Чуть не сказал матата, но это другая. Акуна, матата. Акула белая.
1: Нет, большая зубастая.
0: Большая зубастая.
1: Мы сомневались, большая или зубастая, но оказывается белая. Интеллектуальный.
0: Интеллектуальный? Я не... Ну... Есть смысл стараться или тут вообще свободное плавание?
1: Ну, нет, тут, в принципе, возможно догадаться, но мне кажется, ты не догадаешься.
0: Интеллектуальный... Марафон.
1: Раунд.
0: Раунд. Ну, кстати, довольно-таки близко.
1: Да, да, да. Ага. Я, между прочим, директор престижного...
0: Салона?
1: Да, а вот какого?
0: Автомобильного? Да! Саш, прости, чуть на ресничке тебе не перенаправил. Но автомобили победили.
1: Ладно, хорошо. Сейшелы, Багамы и...
0: И Мальдивы.
1: Бали.
0: Бали.
1: Последнее. Какой уникальный...
0: Какой уникальный талант.
1: День.
0: Саш, ну, автомобильный салон нас объединил.
1: День реально уникальный.
0: Лови подарок.

0: Саш, поздравляем. Заслуженный свитшот теперь твой.
1: Спасибо, молодец.
2: Спасибо. Большое спасибо вам большое. Первый раз дозвонился до вас. Большое спасибо. Привет вам всем. Хорошего денечка. Блин, спасибо большое.
0: Спасибо, Саш. Но статистика у тебя стопроцентная.
1: Да.
0: Одна проба, один звонок, одна победа. Звони еще. И Брянску привет. Счастливо. Пока.
2: Спасибо.

0: X-Men, это Смоки Тюнс, бригаде Уна, Европе Плюс, 7.48 в Москве. Но сегодня будет, конечно, событие уникальное. То, чего ждал наш весь коллектив, наш звукореж Леха, наконец-таки отправится в тренажерный зал. Абонемент, в который он купил еще до того, как зал открылся.
1: Ну, потому что зал открылся у него в доме. Это такой намек уже, знаешь, максимальный. Да. Тут уже нельзя было отмазаться.
0: Да, а вот мы про отмазочки хотим и поговорить. Давайте придумаем самую нелепую, самую неправдоподобную отмазку, чтобы не идти в тренажерный зал.
1: Ну, вот я не хожу в тренажерный зал, потому что там же мужчины. А вдруг я там познакомлюсь с кем-то и выйду замуж? А я карьерой занимаюсь, да, но мне надо.
0: Хорошо.
1: Оберегаю.
0: Я жду спортивные леггинсы. Там доставка с 6 утра до 3 ночи. В любой момент могут прийти, мне нельзя уходить из дома.
1: Дома домой, да?
0: Придумайте ваши оправдания, с помощью которых вы не пойдете в тренажер.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Реестр – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, улица 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
7: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
8: Да ладно?
7: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
8: Хорошая история.
7: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
9: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
12: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
13: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
15: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
16: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
17: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек.
1: Бригаде У.
2: 7:56 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем абсолютно правдоподобные ответы на вопрос: ты почему в тренажерку не идешь?
3: Ага, давай.
2: Внимание.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Я не хожу в тренажерный зал, потому что он у нас один на районе, и он находится на -1 этаже, а это целых 4 пролета лестницы. А у меня больные колени. Извините, слишком далеко.
3: Ну да.
2: Согласен.
3: Из колени больные, не надо.
2: Ну да, хотели бы, чтобы люди ходили, ну как-то сделали эскалатор в подъезде.
3: Согласна.
2: На все этажи, да? Правильно?
3: Да, да.
5: Доброе утро, бригада У. Я не хожу в спортзал, потому что я мечтаю похудеть. А если я похудею, как я буду потом жить без мечты?
2: Мы ведь без мечты словно просто вертикальные лужи. Ну, потому что... Ну, я это вычитал ВКонтакте давно.
3: В каком году?
2: Ну, сейчас расскажу. Ладно, нужны подробности. Что человек на огромное количество процентов, не помню, точно состоит из воды. Если у человека нет мечты, мы просто вертикальные лужи.
3: Ну, мне больше нравилось думать, что мы как огурцы. Ну, ладно.
2: Мне больше нравилось думать, что я не делаю отсылки, да? К постам ВК 2008 года. Ну и финальное.
6: Доброе утро, привет, бригада У, Европа Плюс. Вы не поверите, я очень долго хотел начать заниматься спортом, вновь пойти в зал. Uh-huh. И вот именно сейчас, в данный момент, я занимаюсь. Первый день, в понедельник, решил начать новую жизнь. И тут бригада У меня спрашивает, какие могут быть отговорки. И вот теперь я всем скажу, что это был знак. И сама бригада У, сами Вэл и Вики, сказали мне больше не заниматься. Спасибо вам большое, до свидания.
3: Клевета, мы так не говорили.
2: Прям цитата.

0: это Мизмо в бригаде У на Европе Плюс. Ну что, продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем легкого понедельника.
2: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
3: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов.

0: Москве 8 часов утра. На Европе плюс новости с нами Павел Бесерин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. 77 тысяч школьников и студентов подвергнут проверке. 3 миллиарда рублей получат 3 российских региона. И в нашем кинопрокате новый лидер. Далее подробности. 77 тысяч школьников подвергнут проверке. Рособорнадзор сообщает о том, что до конца октября будет проверяться уровень функциональной грамотности учеников. Проверка коснется школьников 6, 7, 9, 10 классов. Также проверят студентов первых и последних курсов колледжей. РИА Новости пишет о том, что функциональная грамотность характеризуется способностью обучающихся решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных в процессе учебной и внеучебной деятельности компетенций. В исследованиях примут участие 300 школ и 198 колледжей и техникумов. Мошенники начали пугать родителей аннулированием детских пособий. Цифровые преступники обзванивают родителей и сообщают об обнаружении якобы сторонних переводов, которые могут привести к аннулированию детских пособий. При этом мошенники обзванивают родителей от имени социального фонда. Далее злоумышленники предлагают потенциальной жертве подтвердить официальность подозрительного перевода и исключить его из совокупного дохода. А для подтверждения якобы необходимо перевести все сбережения на специальный необлагаемый транзитный счет, чтобы они не попали в отчетность. Ну и сразу после этого все деньги, конечно же, уходят мошенникам. Будьте бдительны. 3 миллиарда рублей получат 3 региона. Деньги пойдут на развитие туристической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров. Распоряжение о финансировании уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Получателями средств станут Адыгея, Бурятия и Тверская область. Необходимая инфраструктура, автомобильные дороги, инженерные сети появятся в курортах Лаганаки, Волшебный Байкал и Завидово. Параллельно правительство утвердило создание новой особо охраняемой природной территории федерального значения национального парка «Вулканы Камчатки». В российском кинопрокате «Новый лидер» по итогам выходных на первое место вышла лента под названием «Битва моторов». В главных ролях снялись Иван Янковский и Юра Борисов. За прошедший уикенд фильм заработал больше 283 миллионов рублей. На втором месте оказались «Сумерки» с подзаголовком «Сага новолуния». У этой картины 93 миллиона рублей. Третье место занимает лента «Приключения мамонтенка в поисках мамы». В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 90 копеек. Евро тоже похудел 94 рубля 97 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 8 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс. Продолжается, меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Вот смотри, как ты пританцовывала под этот биточек. Можно еще раз погромче? Надеюсь, ты на коне в этот момент, ты же помнишь.
1: Ну, конечно, на коне, А ты что, нет?
0: Я, ну, стараюсь всегда быть. Угу. Нет, только хотел сказать всегда, но слишком это было бы, конечно, нескромно.
1: Я, кстати, поняла, тебе пошла бы ковбойская шляпа. Ты не хочешь ходить в шляпе ковбойской?
0: Кто сказал, что у меня нет ковбойской шляпы?
1: Я сказала, у тебя нет ковбойской шляпы,
0: я знаю. Она сильно спрятана у родителей дома.
1: Но у родителей это не считается. Надо, чтобы она всегда была под рукой, так сказать.
0: Ну, не под рукой, тогда уж на шее висящая. На ниточке.
1: Ну да, кстати.
0: Да, ну, кстати.
1: Спереди.
0: Ну, вот я никогда не был на утренниках в детском садике или в школе ковбоем. Никогда. Нет, был, вру. Все, был.
1: Был?
0: Был. Я помню эти бессонные ночи, когда мама бахрому пришивала к моим джинсам по бокам.
1: О, мама-героиня. Молодец.
0: Да. А ты была ковбоем?
1: Нет, я не была ковбоем.
0: А кем ты была в детстве?
1: Ну, как обычно, снежинкой, там вот.
0: Это был твой костюм или от старших достался?
1: А, принцесса-лягушка, кстати, была.
0: Ой, какой интересный выбор.
1: Да, у меня была очень интересная лягушка. Ой, не лягушка, а корона.
0: О, ну
1: такая прям
0: хорошо.
1: Анимационная, знаешь, не классическая, а такая тоненькая, аккуратненькая, да, как в мультиках.
0: Ну вы только посмотрите, какое счастье, что в наших играх мы не раздаем наши детские новогодние наряды. У нас есть реально классные подарки, созданные практически специально для вас.
1: Да, вы, главное, позвоните.
0: У нас впереди распаковка. Звоните.

0: Дол, это Teddy Swims, бригада У на Европе Плюс, 8.08 в Москве. Пока мы ждем распаковку, будем музыкально путешествовать чартером бригада У.
1: Ну, куда сегодня?
0: Сами все знаете.
1: Да.
0: Летим сегодня в Германию. Да-да-да, а угадывать будем исполнителя. Какое у тебя любимое англоязычное имя? Погнали.
1: Давай, Джон.
0: Нет. Джон, а почему Джон? У тебя есть знакомые Джоны?
1: Алекс.
0: Да.
1: А ты дала?
0: Да.
1: Хорошо.
0: Тогда у меня другой вопрос, почему Джон?
1: Не знаю, первое, что в голову пришло.
0: Никакой
1: Алекс,
0: личной
1: Алекс.
0: Истории?
1: Нет, никакой личной истории.
0: Точно? Может, что-нибудь хочешь рассказать?
1: Нет, не
0: заявить
1: хочу.
0: Заявить о чем-то?
1: Нет.
0: Нет, ну ладно. Ты права. Алекс Уоррен у нас сегодня в чартере.
1: Хорошо.
0: Его трек Emerald Eyes. Чартер бригады У.

0: Распаковка в бригаде У.
1: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
2: 8:12 в Москве. Распаковка. Распаковочка стартует бригаде У на Европе Плюс. Игра проводится в рамках месяца московской промышленности. Мне всегда это приятно говорить.
3: Московская промышленность? Ну, это круто.
2: Ну, и месяц тоже круто.
3: Хорошо. У нас здесь много классных вопросов и, ну, отличные просто призы от столичных производителей.
2: Кто нам позвонил? Алло, привет.
4: Доброе утро.
3: Доброе.
4: Меня зовут Ксения, город Тверь.
3: Привет, Ксюшенька.
2: Ксения, город Тверь. Ксюш, скажи, пожалуйста, ты живешь в целом недалеко от Москвы? Частенько приходится бывать в столице?
4: К сожалению, нет.
2: Не частенько. А
3: приезжай
2: вот
3: почаще.
2: А ты была хотя бы раз в Москве?
4: Конечно.
2: Была. Ну, был хотя бы один опыт промышленного туризма по производству Москвы?
4: Да, мы с ребенком были на выставке ВДНХ, там.
3: О,
4: было.
3: Ну, кстати, да.
2: Круто.
3: Сейчас
2: продолжим виртуальное путешествие. У нас есть один вопрос. Справишься — сразу куча подарков.

0: космическую пыль.
1: Ого, или мини-шаттл для доставки грузов с орбиты на Землю.
0: То есть доставка уже и до орбиты добралась.
1: Да.
0: Ксюш, мы тебя поздравляем.
1: Каждый день в этой игре приз разный, и сегодня...
2: Тебе достается... Набор конструкторов Brick Labs.
0: Ксюш, там такие конструкторы, это просто невероятно. Когда я впервые увидел, я был очень приятно удивлен. Мы тебя поздравляем. И как
3: большое
0: ты поняла,
3: спасибо.
0: Получаешь главный приз, произведенный в Москве.
1: Но это еще не все, потому что у нас есть еще приз от московской промышленности, там целый наборчик.
0: Поздравляем!
3: Спасибо, ура!
0: Все, Ксюш, спасибо. Хорошего дня. Звони нам обязательно еще. Счастливо.
1: Пока. Пока.
3: Спасибо. До свидания.
2: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info. Распаковка в бригаде У.

0: Даун, это Дивак Бригадюн на Европе Плюс, 8.17 в Москве. Нас впереди фактовый зал.
1: Угу.
0: Фактовый зал, и вот в пятницу были маленькие опасные, сегодня...
1: Большие безопасные.
0: Большие безопасные. Смотри, маленькие опасные придумала тему ты, большие безопасные придумал тему я.
1: Да, я про тебя и буду рассказывать.
0: Я опасный. Ты постоянно меня смотри. Ты в глаза не смотри.
1: Слышишь, что мне пальчиком тыкаешь?
0: Ладно, это не сильная рука правой. Ты мне смотри. Впереди фактовый зал Бригадюн на Европе Плюс.
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
3: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
4: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогично емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете.

0: машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная 2В.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
3: Официальный дилер «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Телефон 38-91-71.
4: В сети магазинов «Стейтон». Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20. ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А. Гакаева, 1Б. «Стейтон». Первый. Всегда первый.
5: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62 00 00.

0: Чент и Миша Миллер, Бригаде Уны, Европе Плюс, 8.23 в Москве, Вики.
1: Да.
2: Начнем.
3: Фактовый зал. Бригаде У.
1: Браво, мэр.
0: Спасибо, Вики. Спасибо. Большие безопасные. Все, что угодно можно было найти на эту тему, но мы копнули не в землю, а вглубь Мирового океана с тобой, судя по всему.
1: Я расскажу про ската. Скат-манта. Это самый крупный вид...
0: Какой-то вид йоги? Манта-скат.
1: Или пельмешек. Это самый крупный вид скатов, размах крыльев которого может достигать 7 метров. Вот ты представь, 3 тебя, и это еще и мало.
0: Ну да,
1: почти
0: ты права, три меня, ну, три и три десятых.
1: Ну да. Представляешь,
0: ну, да,
1: это размах крыльев, ну, то есть это огромная
0: это
1: машина.
0: Лодка.
1: У него есть прозвище «Морской дьявол», но на самом деле он очень милый и добрый, и
0: докажи.
1: Безобидный.
0: После всего того, что ты сказала, докажи.
1: Но он очень любопытный, он часто подплывает к дайверам, чтобы подружиться. Вот. Он безобидный, людей не ест, ест только планктон и мелкую рыбешку. Вот. У мант самый большой мозг относительно размера тела среди всех холоднокровных рыб, и поэтому они очень умные. Говорят, что если ты им покажешь зеркало, они себя узнают. Такие, о, это же я. Хорошо выгляжу.
0: Ага. Нам нужно большое зеркало, не зеркальце.
1: Да, да. И настолько высокий интеллект, что сравниваю с дельфинами, приматами и слонами, представляешь?
0: О-о-о.
1: Да. А манта может выпрыгнуть на 1.5-2 метра вверх, над поверхностью, да.
0: И создать еще пару конспирологических теорий.
1: Но говорят, так и не поняли, для чего они это делают. Ну, вроде как бы просто, чтобы впечатлить друзей или девушку.
0: Ну, чего ж там, весело.
1: Ну, и весело, да.
0: Во-первых, весело.
1: И у каждой манты на светлом брюхе есть уникальный узор из темных пятен. Он не меняется с возрастом, это как отпечаток пальца. Поэтому ученые, когда им надо подсчитать, они вот, собственно, фоткают пузико. Пузико покажи.
0: О, родимое пятнышко такое уникальное. Класс. Ну, где-то рядом с твоим скатом обитает гигантская акула. Ну и гигантская не просто, потому что она большая, а ну, у нее название гигантская акула.
1: Ага.
0: Мне кажется, это акула, которую нашли поздно, потому что все названия уже были...
1: Большая какая-то.
0: Да. Давайте назовем гигантской. Сколько там? 7 метров размах твоих крыльев, ладно? Акула может достигать 10 метров в длину, чем способна вызвать неподдельный ужас. Посмотрите фотографию, там правда страшновато. Более того, существо всегда плавает с открытой пастью, ширина которой достигает 1 метра.
1: Она зевает просто, да?
0: Скукота в этом вашем океане. Спасибо эволюции, что не дала возможность выйти на побережье. И с этой пастью оно постоянно плавает. И, казалось бы, оно готово приглотить любого, кто встретится на пути. Но на самом деле гигантский акуленок совсем не опасен ни для людей, ни даже для рыб. Понимаешь? Несмотря на огромное количество зубов, гигантская акула им почти не пользуется. Гигантское создание питается зоопланктоном, мелкими ракообразными и различными беспозвоночными. Ну, то есть они не опасны, ну, для нас,
1: для
0: и для
1: нас.
0: Рыб. А для...
1: Ну, как скаты мои.
0: Да. И вот, и до настоящего времени не зафиксировано ни одного случая их агрессивного поведения в отношении к людям. И даже морские суда не вызывают у них тревоги.
1: Ого.
0: Да, и они настолько милые, что этим даже пользуются недобросовестные моряки. Настолько эти гигантские акулы доверчивы и милые.
1: Очень плохо. Мои скаты тоже.
0: Угу. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте, обязательно посмотрите фотки.
1: Да, голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Flames and the Weekend Бригаде У на Европе Плюс, 8.32 в Москве. Стоп голосование фактового зала. Ну, казалось бы, большая безопасная схватка была ожесточенная и довольно-таки опасная. Mm-hmm. Внимание, итоги. Набрав 50% и 26 сотых, то есть там...
1: Ого!
0: Морская ноздря к морской ноздре буквально шли. Победа твоя, Вики, поздравляю!
1: О, моя!
0: О, май гад!
1: О, май гад, так приятно! Давай акулу возьмем в честь твоей огромной акулы.
0: Я думал, средние, ну и средние статистически опасные, нет? Просто акулы?
1: Просто акулы.
0: Хорошо, это будет завтра в фактовом зале, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 7.33 в Москве, гороскоп на понедельник, 12 октября. Овны, знакомые помогут вам решить весьма давний и заковыристый вопрос.
1: Тельцы, посвятите день очищению от всего лишнего.
0: Вики, близнецы, не давайте скандалам разгореться, но не ценой собственных нервов.
1: Раки, чтобы разглядеть грядущее, обратите взор к прошлому.
0: Львы, ваши сомнения имеют право на существование, придется разобраться в ситуации.
1: Девы, вы превысите все показатели по уровню энергии и оптимизма.
0: Весы, да-да-да, все так и что-то появилось. Бывает такое. Uh-huh. Весы, рекомендуется провести день под открытым небом и на свежем воздухе.
1: Скорпионы, сегодня вы будете настроены на очень философский лад.
0: Стрельцы, неожиданные финансовые поступления окажутся на редкость своевременными.
1: Козероги, у вас откроется долгожданное второе дыхание.
0: Водолеи, звезды рекомендуют потратить время на спорт.
1: Рыбы, сегодня вам надо будет контролировать буквально все.

0: Take me there, это Дати и Бригадюн на Европе Плюс, 8.36 в Москве. У нас впереди Трули Муви, в котором завидуют, как всегда, Вики. Mm-hmm. А когда Вики завидует. Вики у нас очень независтливая. Никогда, никому.
1: А ты, я смотрю, завидуешь, да, что у меня Трули Муви есть?
0: Ну...
1: Есть какое-то вот пренебрежение, как будто бы.
0: Ты знаешь, я могу завидовать, когда понимаю, вот бы я на этом месте смотрелся, а тут понимаю просто, ну, не мое, не смогу, не вытащу все это.
1: Да?
0: Столько ответственности.
1: Ну, ладно.
0: Это ж, ну, так часто фильмов не снимают, а тебе постоянно нужно придумывать новые способы разгадывания. Поэтому поддержите нашу девчонку впереди Трули Муви, звоните.
1: 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем здесь на Европе+. Плюс.

0: осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо-Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
2: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года
2: без первого взноса и переплаты.
5: В «Мебельном континенте». Барбашова, 72.
6: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так, стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Shadow Pictures представляет.
1: Звучит так, что глаз не оторвать.
2: 8.44 в Москве, Трули Муви, бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Илья.
3: Привет, Илья.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Илюх, ты откуда?
4: Город Пермь.
2: Пермь, прекрасно. Угу. Недавно я наткнулся на столько публикаций, связанных с Пермью.
3: Да, серьезно?
2: Хвалят, как город меняется.
3: Круто.
2: И видел про какой-то невероятный выставочный центр, какой-то суперновый из современного искусства. Да.
3: Классно.
2: Да. Илюх, повезло тебе, конечно. Давайте знакомиться с еще одним участником. Алло, привет. Алло.
5: Привет, привет.
2: Привет, привет. Тебя как зовут?
5: Алло.
3: Привет, как зовут тебя?
5: Я Сергей.
2: Сергей. Сереж, а ты откуда?
5: Из Курска.
2: Из Курска.
3: Из Курска.
2: Итак, парни, прямо сейчас будем разгадывать что?
3: Будем отгадывать фильмы, некоторые многосерийные, даже многие. Вообще так. Все, кстати, будет многосерийное.
2: А, но их еще сериалами называют.
3: Ну, нет, это не
2: сериалы.
3: Ну, посмотрим.
2: А как будем разгадывать?
3: Будем отгадывать музычкой. Я буду ставить саундтрек, ваша задача послушать. Как только понимаете, сразу говорить свое имя и следом правильный ответ.
2: Но имя свое нужно, чтобы мы не запутались,
3: да.
2: От кого будет желательно правильный ответ. Играем до 2 балла. Илья, Сережа, удачи. Начали.
3: Начнем с мультика.
2: Название было.
4: Илья.
2: Илья.
4: Симпсоны.
2: Да.
3: Симпсоны, да.
2: Да.
3: Нам
2: спасибо.
3: Была маленькая подсказка в виде Симпсонс.
2: Ну, Илья просто дал насладиться всем этой заставкой.
3: Да.
2: Первый балл у Илюхи, вперед.
5: Не успели.
3: Ставим. Сейчас. Ага.
2: Пошло,
3: похоже,
2: пошло.
3: Да? Они похожи стилистически, даже немножко, да?
2: С Симпсонами?
3: Нет, вот по музыке.
2: Угу.
3: Настрою музыки. Это многосерийный фильм. Там 3 части, да, по-моему?
2: 3? 3.
3: Старый, но вообще все его обожали, потому что там показывали будущее.
2: Там показывали прошлое, там показывали гениального мужчину с невероятной шевелюрой.
4: Илья.
2: Илья.
4: Терминатор?
3: Нет, нет, нет, нет.
2: Ну там тоже будущее и прошлое, но не настолько темное. Там, значит...
4: Уже нельзя отвечать, да?
3: Можно,
2: можно, можно.
5: Сергей.
4: Назад в будущее.
2: Илья, Илья, назад в будущее. Ну, справились, справились,
3: да,
2: Илья. Есть 2 балла, есть подарок.
6: Маленькая колонка.
7: Для больших хитов Европы Плюс!
2: Илюх, молодец, поздравляем тебя с нашей Bluetooth-колоночкой.
4: Спасибо,
3: поздравляем.
4: Большое.
2: Серег, ну, классно провели время вместе, звони
5: еще. Да, не получилось.
2: Но в следующий раз точно получится.
3: Обязательно.
2: Счастливо, ребят.
3: Пока.
5: Пока-пока.

0: Animal, это КСА и Бригадю на Европе Плюс, 8.49 в Москве. У нас впереди саундчек, которому мы придумываем абсолютно правдоподобное оправдание, почему сегодня не сможем пойти в тренажерку.
1: У тебя есть оправдание?
0: Ну, у меня кошка дома. Кошка.
1: У меня две. Все, оправдались.
0: Очень социальная кошка. Вот. И вот в промежутке с утра и до следующего утра им необходимо, ну, нахождение
1: много
0: помещения. Не-не-не-не-не, просто чтобы ты был где-то.
1: А, даже
0: но
1: не
0: дома.
1: Обязательно внимание?
0: Не обязательно, да. И вот так, если поставить на весы хороший плотный пресс, да, и любовь кошки, ну, тут, конечно,
1: ну,
0: нужно
1: очевидно,
0: выбирать любовь. Я
1: очевидно.
0: Выбрал любовь.
1: Правильно, молодец.
0: Вот и вы расскажите о вашем оправдании, почему вы не пошли в тренажерный зал.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправите в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Производим будущее каждый день, узнавая интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы. Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Реестр – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 990 99 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
6: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
7: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? «Пэй». Хочешь частями? «Пэй». Хочешь при нуле? «Пэй». И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
8: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
9: Стиральную машину «Горения» за 27 999 рублей. На распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
10: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель. Интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте. BLG X50+. Уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
11: Присоединяйтесь к Яндекс.Коннект 22 октября. Конференция «Яндекс 360» о технологиях для бизнеса и о людях, которые стоят за ними.
12: Организатор ООО «Яндекс 360 для бизнеса». УГРН 125-77-00-155-668. Москва. Улица Тимура Фрунзе, 11, строение 44. Подробности и регистрация на 360.yandex.ru/connect. 0+.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Soundcheck. Soundcheck.
1: Бригаде У. 8:57 в Москве. Сегодня в саундчеке звучат ваши очень правдоподобные оправдания, почему вы не можете сегодня идти в тренажерку. И знаешь, что очень приятно? Очень приятно, что нас слушают семьями. Поймете почему. Давайте начнем с этого.
2: Доброе утро, бригада У. Я каждый раз пытаюсь найти себе оправдание, чтобы не пойти в зал. Но так как зал у меня дома, в подвале, в частном доме, в подвале спортзал, и у меня не получается найти это оправдание. Сейчас думаю, может быть, взять за оправдание то, что эта тема поднималась в бригаде У.
1: Не, ну если прям сильно хочешь, конечно, можно использовать.
3: Ну, конечно, да.
1: Вот, и, скорее всего, сообщение из того же самого дома.
4: Хотела рассказать в тему спортивного зала. Мы переехали из квартиры в частный дом, и мой муж построил спортивный зал на первом этаже. Там есть и беговая дорожка, и велодорожка, турник, стойка с гантелями, там стойка под пресс, все, кондиционер, телевизор. Я ему сказала, что теперь я могу уходить в спортивный зал тогда, когда хочу. А я не хочу.
1: Молодец.

0: Чилин, чилин, чилин, чилин. Это Моджо в Бригаде У на Европе Плюс. Продолжаем.
1: Продолжаем.
0: Чилить. Всем доброе утро.
2: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озонкапитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Москве 9 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Глава МЧС России впервые прибыл в Северную Корею. Уровень воспитания проверят у 66 тысяч российских школьников. И названы самые популярные направления для отдыха на новогодних праздниках. Далее подробности. Глава МЧС России впервые прибыл в Северную Корею. В КНДР Александр Куренков обсудит вопросы сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В Пхеньяне у главы ведомства запланированы рабочие встречи с председателем кабинета министров КНДР и министром по делам стихийных бедствий. Делегация российского МЧС обсудит с корейскими коллегами приоритетные направления совместной работы. Стороны планируют подписать план совместных мероприятий. Представители КНДР ранее неоднократно посещали Москву для обсуждения вопросов сотрудничества по линии спасательных служб. Уровень воспитания проверят у 66 тысяч российских школьников. Рособорнадзор готовится проверить учеников с 8 по 10 классы. Сама аттестация намечена на период с 12 по 14 октября. В ней будут участвовать 507 школ. Оцениваться будет уровень воспитательной работы для определения степени сформированности ценностных ориентаций у подростков. В Рособорнадзоре отметили, что по результатам исследования определяются актуальные проблемы для решения в рамках федеральных, региональных, муниципальных и школьных программ воспитательной работы и формируются рекомендации для всех субъектов образовательного процесса. Мошенники придумали еще одну схему обмана россиян. От лица сотрудников МФЦ они выманивают код доступа к порталу госуслуги под предлогом записи на выдачу загранпаспорта. Как сообщает ТАСС, аферист звонит человеку, который недавно обращался с заявлением об оформлении документа. Потенциальной жертве сообщают, что необходимо уточнить некоторые сведения. Для этого мошенники просят назвать код из СМС. На самом деле это пароль от аккаунта на госуслугах. Он дает злоумышленникам доступ к личному кабинету. В результате киберпреступники получают всю персональную информацию о человеке и могут использовать ее в том числе для кражи денег и оформления кредитов. Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные воды и Сочи вошли в число популярных направлений для самостоятельных поездок россиян на новогодние праздники. Данные о предпочтениях представили аналитики, которые изучали ранние бронирования. Речь идет о датах с 28 декабря по 10 января. По сравнению с прошлым годом, россияне стали чаще выбирать перелеты в Новосибирск, Екатеринбург и две столицы. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 90 копеек. Евро тоже похудел 94 рубля 97 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 9 часов и 4 минуты.

0: 9:05 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Смотри, стоит загорелый, смотрит на нас.
1: Ну,
0: отдохнувший.
1: Да.
0: Такой немножечко с высоты на нас, да? Посматривает. Пашка Беседин наш вернулся из отпуска.
1: Но я надеюсь, что Паша завтра все расскажет, а то тут какие-то секретики.
0: Да-да-да.
1: Все невидения. А я завтра... Ты видел?
0: Все обзвонили, пока пытались узнать, где наш Паша Беседин. А он был в отпуске.
1: А я завтра принесу на наш подкаст свой дневник личный.
0: Опа, доказательства чего?
1: Нет, детский.
0: Ого.
1: Там интересно, да.
0: А где ты его нашла?
1: Ездила на квартиру, где у мамы. Разбирала вещи старые, да, столько всего нашла. Во-первых, надо отметить, что я разносторонняя личность.
0: Ну, это мы уже давно заметили.
1: Да, разносторонняя, но быстро теряющая интерес. У меня там самоучитель по игре на гитаре, самоучитель по немецкому, огромное количество путеводителей по разным странам, кстати.
0: А в дневнике мысли прыгают?
1: А мысли, нет, не прыгают, но я дневник вела там буквально, мне кажется, дня три. Через три дня я поняла, что мне это неинтересно.
0: Откровенные подробности завтра в очередном выпуске подкаста «Личка». Ну, а прямо сейчас давайте поучим английский. Никогда
1: давай,
0: ведь не зря, да? Впереди училка английского в бригаде У на Европе+.

0: Так, кто Тейм Импала показывал то, что будет дальше? Он своим треком «Дракула» как будто бы кое-что предсказал.
1: О, да, кстати, подходит.
0: Да. А пока мы ждем училку английского, послушаем хиты, которые снова стали хитами благодаря интернету и благодаря, в том числе, неожиданному прокату фильмов, которые мы любим.
1: Да.
0: Тут один вышел. И не один, по-моему, даже, да?
1: Не один вышел, но мне так нравится, что столько видосов снимают, и все такое стилизованное вообще.
0: И как
1: обожаю.
0: Будто бы эти фильмы приватизировали слово «сага».
1: Да, кстати, да.
0: Есть такое?
1: Да.
0: Все, думаешь, сага, все, пожалуйста. Mm-hmm. Речь о «Сумерках» и главном треке Muse Supermassive Black Hole.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: capital of Great Britain.
1: What? Училка английского. В бригаде У.
2: Производим будущее каждый день. Узнавай интересные факты о московской промышленности и выигрывай призы.
3: 9 часов 13 минут в Москве. Училка английского в бригаде У на Европе Плюс начинается. Она уже с нами, Мария Батхан. Маша.
4: Good morning.
5: Good morning. How are you?
4: Amazing.
3: Ты знаешь, как-то даже вот как будто бы perfect.

0: реально носитель языка.
1: В лондонском гетто.
0: Давай разберем классный трек. Это Kima Sounds, трек называется Rise Slow. Что? What about this song?
2: Так, ну, учитывая, что песня полностью сгенерирована ИИшкой, у меня прям здесь и читаются какие-то знаки. Думаю, может быть, роботы хотят нам что-то сказать. No one heard me when I made no sound. Потому что иначе это как-то странно. Никто меня не слышал, когда я не издала ни звука.
0: Похоже на то, за что можно мстить потом.
2: Да, так, окей. Вообще песня очень положительная. Почему она всем так нравится? Потому что расти медленно. Rise — это вообще поднимайся. Rise slow. Утром поднимайся. Rise and shine, говорят. Поднимайся и свети.
1: Да,
2: вот таким образом мы не путаем. Поднимайся и поднимай. Потому что поднимай — это raise.
0: А
2: вот подними руку, raise your hand.
0: Я иногда забываю, с чем мы сталкиваемся. Это английский.
2: Английский, да. The sun rises. Солнце поднимается. Итак, почему надо подниматься медленно? Not fast, not loud, not for the crowd.
1: Потому что вестибулярка плохая.
2: Не быстро.
0: Ну, чтобы наслаждаться жизнью.
2: Ага. Боже, это так смешно, Вики. Почему? Потому что я почитала комментарии под этой песней, и там просто «Мне 83, и я обожаю этот трек». Там очень много на английском языке комментариев о том, что «Мне 70, и я постоянно слушаю эту песню».
0: В общем, там очень много наших.
2: Окей, хорошо. Значит, не быстро, не громко и не для толпы. Not for the crowd. Итак, последняя фраза. Тоже такая: тихо едешь, там вот как-то будешь ты дальше лучше всех. Да. The ones who rise slow are built to stay. Те, кто поднимаются медленно, они просто, построены, чтобы остаться. Короче, созданы для того, чтобы остаться. Ну, короче, они здесь надолго.
0: Да-да-да. Чем дольше вот будь, так, тем дольше ты на вершине. Вот так вот.
1: Красиво,
0: спасибо, Маша, это прекрасно, прекрасно. Так неожиданно, что такой смысл. И от ИИшки.
1: И взрослым людям нравится.
0: Спасибо тебе большое, хорошей недели, до встречи в следующий понедельник.
1: See you, bye-bye.
3: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: Meet Me in the Dark — это Аве в бригаде У на Европе плюс.
1: Аве, да.
0: Вики, что будет дальше?
1: Ой, будет очень интересно, тебе понравится. Да, или не понравится, мы узнаем через несколько минут.
0: Круто. Угу. Расставила все точки над ее. Впереди Викиниус в бригаде У на Европе плюс.
2: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
7: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Шакира и Бёрна Бой, Бригаде У на Европе Плюс, 9.25 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс в Бригаде У.
1: Как ты себя чувствуешь сегодня?
0: О нет, я начал складывать мозаику. О нет.
1: Ага.
0: О нет.
1: Не, ну просто ну, спрашиваю, как себя чувствуешь, расскажи.
0: Ну пока хорошо, но я уже представляю, что будет. О, и тут появился один тренд.
1: Тут появился один тренд, новый кулинарный. Но ты же кофе любишь, подожди, молочки там не будет.
0: Угу.
1: Я всегда, вот знаешь, смотрю без молока, значит, надо попробовать.
0: Поэтому кофе с деготью, да?
1: Подожди.
0: Что, какой?
1: Нет, томатный эспрессо.
0: О, нет.
1: Говорят, кому нравится коктейль «Кровавая Мэри», им заходит.
0: Но там вместо кофе другое.
1: Да, я знаю. Ну вот, официант в студию.
0: О, нет, я так и знал. Нет.
1: Более того, мы же недавно еще говорили про другой тренд, поэтому попробуем сразу два. Но я, как честный человек, я буду с тобой тоже страдать.
0: О, да, ты сама будешь страдать?
1: Да, да, да.
0: Так,
1: обрати
0: хорошо.
1: Внимание, в нашем кафетерии все
0: так,
1: подписано.
0: Спасибо, Андрей. Так, ой, как отвратительно это все выглядит. Прекрасно.
1: Да, значит, как делать томатный эспрессо? Ну, все очень просто. Томатный сок, шот эспрессо. Говорят, в идеале туда добавить еще соль или перчик, но у меня не было, поэтому пробуем так. Давай. Три,
0: угу.
1: Четыре.
0: Подожди, а чокнуться?
1: Дзинь. Ага, пробуем. Ну не, могло быть хуже. Кстати, даже
0: сейчас,
1: неплохо.
0: Секундочку, да, подожди.
1: Это как томатный сок с небольшой горечью, да?
0: Сейчас, извините, еще секундочку. Чтобы люди поверили, поэтому придется так сделать.
1: Обожаю этот звук.
0: Вау, а я бы не сказал, что это отвратительно.
1: Да.
0: Я бы даже сказал так, это не изменило мое отношение к тебе. В худшую сторону.
1: Ну, попробуем тогда эспрессо-квас. Я тебе рассказывала на той неделе, что это новый тренд во Вьетнаме.
0: А почему у меня тут чайный гриб уже сверху? Или это пенка?
1: Ну, это Андрей такой квас купил.
0: Угу.
1: Вот, ну давай пробуй.
0: И, видимо, сам его сделал дома.
1: Давай, давай. Ага. Тоже норм, кстати. Вообще нормально.
0: Ну, как тебе сказать?
1: Да не, норм. Хочешь, Андрей, попробовать?
0: Ну, норм. Лех, давай, что хочешь, красненькое или черненькое?
3: Красненькое.
0: Ага. Так.
1: Ну, что думаете?
0: Ой, да ладно.
1: Ой, ну ладно, привереда, Леш. Мы знаем, что ты любишь гадость всякую есть. Кто-то обманываешь.
3: Что?
1: Да, все, хорошо. Оценили. Как настоящие вьетнамцы оценили эспрессо-квас.
0: Слушай, ну я могу тебе сказать, это из всей тонны информации, которую за эти годы ты рассказывала, это не самый худший выбор для эксперимента. Спасибо, что после этого не нужно проверять вестибулярку.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 9:33 в Москве. Гороскоп на понедельник, 12 октября.
1: Умные знакомые помогут вам решить весьма давний и заковыристый вопрос.
0: Тельцы, посвятите день очищению от всего лишнего.
1: Близнецы, не давайте скандалам разгореться, но не ценой собственных нервов.
0: Раки, чтобы разглядеть грядущее, обратите взор к прошлому.
1: Львы, ваши сомнения имеют право на существование, придется разобраться в ситуации.
0: Девы, мы превысим все показатели по уровню энергии и оптимизма.
1: Весы, рекомендуется провести день под открытым небом и на свежем воздухе.
0: Скорпионы, сегодня вы будете настроены на очень философский лад.
1: Стрельцы, неожиданные финансовые поступления окажутся на редкость своевременными.
0: Козероги, у вас откроется долгожданное второе дыхание.
1: Водолеи, звезды рекомендуют потратить время на спорт.
0: Рыбы, сегодня вам надо будет контролировать буквально все.

0: Бам-бам, это Миша Миллер и Алекс Вилли, Бригадюн на Европе Плюс, 9.36 в Москве. У нас впереди сейф, в котором 10 тысяч рублей. Угу. Да, коллеги?
1: Наверное, да.
0: Ну, круто.
1: Или 7.
0: Не-не-не, 7 точно было.
1: Значит, 10.
0: Но нас же не взломали, когда было 7. Ну все, значит, 10. Ну еще, это же не единственные 10 тысяч сейф. Еще можно выиграть 10 тысяч от Озонбанка дополнительно в качестве бонуса. Поэтому мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.

0: Кто это везет миллион на новенькой машине?
1: А, это вы.
0: Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
3: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг». По-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
4: Сосредоточься на главном. Хьюси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
5: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
6: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
7: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у Тибибака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
9: Официальный дилер «Автоюг Пятигорск». Ермолова 50. Телефон 38-91-71.
10: Осень – время перемен в «Арктике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: 9:43 в Москве, 7 пригоню на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Привет.
1: Привет.
2: Я Настя.
3: Привет, Настя.
1: Привет, Настя. Привет. Ты откуда?
2: Город Киров, Калужская область.
1: Угу. Привет, Настенька. Привет, Киров. Насть. Насть. Насть. Ничего не хочешь нам рассказать?
3: Настя, ты не обязана отвечать на такие вопросы.
1: Все, чувствуем. Настя кристально чистый человек. Нечего рассказать. Нам, вот нам есть тебе что рассказать, Настя. Ну, во-первых, для тебя в сейфе накопилось 10 тысяч рублей. И это еще не все деньги. Можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Настенька, выбирай, какой вопрос будет бонусный. Первый, второй или третий?
2: Первый.
1: Первый? Настюша, начинаем с бонуса. Удачи. Начали.
4: Первая цифра.
3: Так, так, так, сегодня день дайверов. Настя, ты дайвер у нас, нет? Нет, но я надеюсь, что ты интересуешься дайвингом, потому что, напоминаю, это вопрос с бонусом. И если на него ответишь правильно, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Но, кстати, не обязательно знать даже про дайвинг, достаточно знать географию. Я тебе расскажу про самое глубокое погружение с аквалангом. Мы его совершили в 2014 году в местечке недалеко от города Дахаб. И результат вот этой глубины был 332 метра.
1: Вот так вот, да?
3: Как там, наверное, голова напрягалась внутри. Вот, Дахаб – это место, где вот все дайверы обязательно плавают. Там еще есть рядышком Blue Hole, тоже такое известное для дайверов место. Где это находится? Это Перу, это Египет или Индонезия?
2: Так, ну, пусть будет Египет.
3: Пусть будет Египет, второй вариант принято.
4: Вторая цифра.
1: Настя сегодня отмечает день рождения Хью Джекман. Слышала про такого актера?
2: Да.
1: Как считаешь, вот по твоему субъективному женскому мнению, красивый мужик?
2: Возможно.
1: О, неожиданный ответ, зато честный.
3: Харизматичный.
1: Харизматичный. И ты знаешь, какое дело? Хью Джекман в школе был. Очень высоким, длинноногим пареньком. Ну и как положено в школе, одноклассники этого не ценили, поэтому дали ему прозвище. Как думаешь, как Хью Джекмана называли одноклассники? Цапля, жираф или червяк?
2: Ну, первое, наверное.
1: Вариант один. Цапля. Принято.
4: Третья цифра.
3: Даже как-то обидно за Хью Джекмана.
1: Вообще. И несмотря ни на что, ты посмотри, чего добился человек.
3: А третий вопрос у нас будет про дачный сезон, потому что сегодня официально закрытие дачного сезона. И поговорим про растения. Наверняка все, кто сильно увлекаются огородом, знают, что такое сидераты. Сидераты. Это такие растения, которые сажают не ради урожая, а ради чего?
1: Все мы рады сидератам.
3: Да. Для красоты, для улучшения структуры и плодородия почвы или вместо забора?
2: Почвы, может быть.
3: Ну, давай возьмем почву.
1: Это
3: второй вариант.
1: Второй вариант. Принято. Итак, Настя из Кирова подобрала такой код от сейфа 212. Внимание!

0: качестве десертика оставим вопрос с бонусом. Пойдем от обратного, с третьего вопроса.
1: Начнем с почвы.
0: Почва.
1: Сидераты. Это такие растения, которые выращивают не ради урожая, а ради структуры плодородия почвы. Их скашивают прям в ноль и заделывают в землю как удобрение. Обидно, конечно, за них, но интересно, да.
0: Ну, нет, свою функцию это выполняет по большому счету. Ну, да. Настя, у меня-то чуть-чуть промахнулась. Наверное, я бы тоже предположил, что цапли назвали Хью Джекмана, потому что он был высокий. Но, видимо, одноклассники, которые придумывали прозвище, были очень плохи в биологии. Называли его Червяк.
1: Червяк. Ну и давай же узнаем, выиграл ли ты 10 тысяч рублей от Озонбанка. Вопрос был такой, где находится Дахаб? И ты сказала Египет. И это правильно.
0: На.
1: Поздравляем!
0: Ну, какая же ты молодец!
2: Спасибо!
0: С бонусом справилась, за что получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Умница!
2: Ой, спасибо большое!
0: Настя, тебе чудесного дня. Звони нам обязательно еще. Когда потратишь деньги, звони еще. Мы как родители, которым можно постоянно обращаться за деньгами. И Кирову передавай большой привет. Счастливо.
2: Хорошо.
1: Пока.
2: Спасибо.
0: Ну, а завтра в сейфе бригады У 13 тысяч рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Европе Плюс, 9.50 в Москве. Вот Кайли точно никогда тренажерочку не пропускает, да, учитывая то, как она выглядит?
1: Она шикарна.
0: Мы сегодня в саундчеке собираем самые нелепые отговорки, чтобы не посещать тренажерный зал. Я вот постригся, mm-hmm. да, ну, состриг определенную часть волос. И вот как по закону подлости, пока стригся, там показывали в парикмахерской мультик Рапунцель, думаю, всю силу себя срезал. Смысл идти позориться в тренажерочку, придется, ну, отсидеться, подождать, пока отрастут.
1: Ну, молодец, молодец.
0: Да, спасибо. Ваша очередь. Присылайте свои варианты в виде голосовых.
1: Свои отмазки отправляйте на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Московская промышленность – это тысячи заводов и миллионы видов продукции. Да, Москва производит будущее. Месяц московской промышленности – все самое интересное о производствах и высоких технологиях. Подробности на prommoscow.info.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Присоединяйтесь к «Яндекс.Коннект» 22 октября. Конференция «Яндекс 360» о технологиях для бизнеса и о людях, которые стоят за ними.
4: Организатор ООО «Яндекс 360 для бизнеса». УГРН 125-77-00-155-668. Москва. Улица Тимура Фрунзе, 11, строение 44. Подробности и регистрация на 360.yandex.ru/connect. 0+.
5: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
6: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» — препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование «Опасные связи». Новый сезон. Сегодня в 23.30 на «Че». Для лиц старше 16 лет.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
19: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
20: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте Лента.ком.
21: Шапка, носки, еще шапка.
22: Мам, я на 2 дня еду.
21: Именно.
23: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
24: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
25: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
26: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
27: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 9:57 в Москве. Сегодня в саундчеке отвечаем на вопрос личного тренера. Ты что в зал не пришел?
2: Давай.
1: Причины. Внимание.
3: Привет, Европа Плюс. Я не хожу в спортзал, потому что работаю пятидневку. Вот кто придумал пятидневку? Было бы 4:3. Угу. Идеальный график. Так что я решила для себя, что буду ходить в спортзал обязательно, когда выйду на пенсию. На пенсии я не буду работать нигде. И если к тому времени не развалюсь, то буду ходить обязательно в спортзал и часто.
2: Классно.
1: Ну, слышно же, еще человек в данный момент спортом занимается. Идет. Ну и финальный на сегодня.
4: Привет, Европа Плюс. Ну, на самом деле, много причин не ходить в спортивный зал. Лишняя трата денег, трата времени. Опять же, сейчас говорят в моде пузатенькие мужички.
2: Кто говорит?
4: Ну, и девушка сказала бросить, если я похудею. Ну, и самая веская, я знаю, что в какой-то... в каком-то городе, или как там называется у них, племени в Африке, чем больше пузо у мужика, тем он авторитетнее может даже стать вождем. Вдруг я попаду туда?
1: Шанс маленький, но не равен нулю.

0: в бригаде У на Европе плюс. Можно еще низов вот так?
1: Нет, нельзя.
0: Красиво, почти как Богдан.
1: Спасибо.
0: Только в каком-то собственном
1: только
0: стиле.
1: Только медведь.
0: Ребятки, мы вам желаем чудесного продолжения понедельника, если он только начинается или уже подходит к финалу. Привет, Дальний Восток.
1: Да, ну и напоминаем, что завтра у нас подкаст «Личка». Накидайте нам классных вопросов.
0: Ну и остальное вы и сами все знаете. Любим, целуем. До завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригада У Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
1: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Эксперты рассказали, где выгоднее всего использовать цифровой рубль. Российских ПАП предложили обучать бесплатно. И названы самые зеленые регионы России. Далее о подробности. ЦБ рассказали о случаях, когда цифровой рубль выгоднее других более привычных форм оплаты. Заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова отметила, что прежде всего это касается срочных переводов крупных сумм. Через платформу цифрового рубля такие операции можно проводить бесплатно и без лимитов. Также, по словам зампреда, цифровой рубль подходит для индивидуальных предпринимателей. По ее словам, цифровой эквайринг выгоднее классического. Зампред подчеркнула, что у Центробанка много идей, но банкам необходимо время, чтобы адаптировать свои системы, поэтому все будет вводиться постепенно. Российских ПАП можно обучать бесплатно. В общественной палате предложили безвозмездно обучать новым профессиям отцов двоих и более детей. Авторы инициативы выступают за предоставление мужчинам возможности за счет государства осваивать новые профессии и повышать квалификацию. Это позволит многодетным родителям укрепить свои позиции на рынке труда и увеличить доход. Сейчас бесплатная переподготовка доступна только некоторым категориям матерей, воспитывающих дошкольников, а программа для отцов призвана устранить это различие. Санкт-Петербург занял 5-е место в национальном рейтинге материального благополучия семей. Аналитики оценивали финансовое состояние граждан, качество здравоохранения, образования и доступность инфраструктуры. В лидирующую группу также попали Москва, Ямал-Ненецкий автономный округ, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Средний доход жителей Петербурга больше, чем в 2 раза превышает стоимость базового набора товаров и услуг. Названы самые зеленые регионы России. ТАСС со ссылкой на агентство стратегических инициатив сообщает о том, что это Республика Алтай, Северная Осетия, Сахалинская область. Они стали регионами с самой высокой долей городских земель, выделенных под парки и зеленые зоны. Озелененность городов в рейтинге оценивается по данным Росстата и геоаналитики через долю городских земель, отведенных под зеленые зоны, а также долю жителей, у которых эти самые зеленые зоны есть в пешей доступности. Напомню, агентство стратегических инициатив формирует национальный рейтинг качества жизни с 2021 года. Он дает комплексный взгляд на качество среды для жизни в регионе и содержит данные, результаты социологических опросов и показатели, которые собираются при помощи геоаналитики. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 84 рубля 90 копеек. Евро тоже похудел 94 рубля 97 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Всем отличного дня.

0: Это Kima Sounds. Ну, не знаю. Выражение «медленно поднимались», «rise slow» явно неуместно для Kima Sounds. Да, вот, по крайней мере, в плане продвижения в чартах. В мировом Шазаме проект сейчас на 10-й строчке. Это, согласись, скорее быстрый взлет. Да, всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каяс. Ну, нам бы тоже быстрый взлет в этот понедельник не помешал, чтобы вот набрать высоту и всю неделю на этом драйве, на этой продуктивности и провести. Надеюсь, в любом случае так и будет. Ну, а мы здесь на Европе Плюс продолжим следить за твоим настроением, за муз-сопровождением. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Это Бауса, Риана, Надо и 54 Ультра и многие другие топ-артисты впереди. Оставайся.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
5: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Официальный дилер «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Телефон 38-91-71.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: 21-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит ТОП-40. Warner и Lauren, Let Me Forget You. Прямо сейчас это шикарный результат, учитывая то, что в хит-списке артисты всего-то две недели. Судя по всему, ребят могут быть еще выше. Да, но и ты помнишь, что итоги зависят только от тебя, поэтому поддерживай любимчиков на сайте europaplus.ru и жди результатов в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. У нас далее больше хитов и больше музыки в My India Spectacle, Южель Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин Шайн, а также Кунгс и Теофилус Лондон Гелакси впереди на радиостанции номер один в России.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи 21 век. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная 2В.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
7: Осень – время перемен в «Артиге». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Артига» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Точно, by India спектакль. Только что до конца этого часа обязательно послушаем парочку суперхитов. Maroon 5 Wake Up Call сразу после разы Бруно Марса. Апати здесь на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне.

0: Ru. С 26 по 30 октября слушай «Бригаду У» и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
2: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру.
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
9: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Linoleum Ideal. Linoleum Ideal – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Linoleum Ideal – главный герой интерьера.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
0: Европаплюс.ру.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Какая же драма разыгралась в этом треке. Ух, жаловаться на сложный понедельник после такой истории, конечно, перехотелось. Какие у нас проблемы? Да никаких относительно лирического героя. В новой 60 минутке будет больше хитов, больше музыки. Сидерленд, Басты, Марай Кэрри, Тедди Свимс и многие другие впереди. Полетели.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 11:00.
3: Больше хитов, больше музыки. Европа плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе плюс, Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Медицинские учреждения Северной Осетии получат новое оборудование. Во Владикавказе стартует третий международный фестиваль поэзии «Осетинская лира». А республика вошла в число самых зеленых регионов России. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы – галерея керамики.
4: В текущем году Дегорская и пригородные центральные районы и больницы получат новые рентгенографические аппараты. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. По его словам, Иравская центральная районная больница и поликлиника номер 4 уже получили флюорографы. Кроме того, для медицинских учреждений региона закупили 16 автомобилей, 5 из них за счет экономии бюджетных средств. Во Владикавказе стартует третий международный фестиваль поэзии «Осетинская лира». Он продлится до 16 октября и приурочен к Году единства народов России и дню рождения основоположника осетинской литературы Костахи Тагурова. В программе презентации книг, встречи с авторами, поэтические спектакли и музыкальные выступления. Одним из главных событий станет открытие первого в республике театра поэзии. Мероприятие стартует в 18:00 по адресу улица Маркова, 28. Вход свободный. В Ордоне продолжается благоустройство центральной площади. Как сообщает Минстрой Республики, главным элементом обновленной территории станет каскадный фонтан. В настоящее время его монтируют специалисты. Рядом обустроят пешеходные маршруты, установят теневые навесы с качелями и оборудуют зоны отдыха. Также здесь высадят ели, туи и можжевельник. Работы проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дамир Хасаншин завоевал золото первенства Азии по шахматам среди школьников. Об этом сообщает Минспорта Республики. Турнир проходил в Тульской области и собрал более 300 юных спортсменов из 12 стран, включая Россию, Казахстан, Индию, Китай и Узбекистан. Дамир Хасаншин стал победителем в дисциплине «Быстрые шахматы». Северная Осетия вошла в тройку регионов России с самой высокой долей городских земель, отведенных под парки и зеленые зоны. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Агентства стратегических инициатив. Наша республика разделила первое место по показателю с Республикой Алтай и Сахалинской областью. В трех регионах доля озелененных территорий в границах городов составляет почти 67%. Для сравнения, общероссийский показатель – 24%. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 90 копеек. Курс европейской валюты 94 рубля 97 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Андрей Каясов. Всем хорошего дня.
5: Спонсор программы – галерея керамики.
6: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
3: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: объединяет Сальвадора Дали, Антонио Гауди, Монсеррат Кабалье, Пепа Гвардиолу и группу Сидерленд. Все они из Каталонии, конечно же. Главный на данный момент сингл группы «Ту-ту-ту-ру» только что в твоих динамиках. Больше кинов и больше музыки ждет нас далее из Каталонии. Отправимся в Британию. На подходе Джонас Блу с вещицей «Girl». Прежде доберемся до Италии. Встречай проект Energy One с темой «All Good Things». А вот еще раньше транзитом через Германию отправимся в Штаты. Группа «Токио Хотель» и суперхит «California Nights» уже через мгновение на Европе+. Плюс. Оставайся с нами и устраивай себе музыкальное путешествие.
1: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц.

0: работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Girl прямо сейчас. Ох, ох, ох, ох, ох, на концерт такой girl, такой девчонки мы совсем скоро отправим наших слушателей в рамках лайв-тура. Это просто нечто, это невероятно, это похоже на какой-то сон. Да, посетить шоу Шакиры у великих пирамид Гизы смогут 10 победителей. Более того, они отправятся в приятной компании Вики из бригады У и Артура из шоу Rush. Все включено, конечно же, и перелет, и проживание, и билет на концерт. Заходи на сайт europaplus.ru, заполняй анкету на участие. И главное, самое главное, напиши, почему именно ты должен отправиться в лайв-тур. Удачи! У нас далее больше хитов и больше музыки. Кайли Минок, Лайтс, Камера, Экшн, а также Дати, Take Me There впереди на радиостанции номер один в России.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
3: Объявление на Европе Плюс.
4: Срочно продается Mercedes E200. Двигатель 1.8 турбо. 2010 года. Цвет голубой металлик. 1 миллион рублей. Цена ниже рыночной. Телефон 8-918-827-01-30. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
3: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: Ну, это понятно. Да, сам вайб невероятный, но и в тексте столько легкости, столько молодости, столько свободы. Огонь. А до конца этого часа будем слушать не менее огненные хиты Black Eyed Peas, Where is the Love, а также Mona и Ordan впереди на Европе Плюс.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Училка английского в бригаде У начинается, она уже с нами, Мария Батхан. Маша.
3: Good morning.
4: Good morning.
2: А бывает такое, когда ты специально делаешь такой, ну, русскоязычный английский?
4: Когда темно, гуляю по Лондону, для безопасности, да.
3: Говорят, это работает хорошо.
2: Да, идешь по Hello, my friend.
3: Hello.
4: You want to ask something?
5: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
13: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
14: Это как?
13: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
14: Выгодно. Пошел оформлять.
13: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
15: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
16: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
17: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
18: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: Where is the love? Это Black Eyed Peas в завершении часа. Где же любовь? Where is the love? Ну, если в этой 60 минутке ты ее не повстречал, то в новой шансов точно будет больше. Смотри по сторонам. Смотри по сторонам и слушай суперхиты от Европы Плюс, конечно же. Больше хитов и больше музыки впереди. Оставайся и наслаждайся.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем большой привет. В Москве полдень.

0: December 10 и новинка Us Against the World. Прямо сейчас классный бойс-бенд. Но вот, честно говоря, 10 декабря December 10 пока не хочется. Уж слишком прекрасна золотая осень, а к зиме мы как будто бы как-то вот не готовы пока. Да, зато готовы к очередной порции суперхитов, к встречам с топ-артистами. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Если хочется дип-хауса, пожалуйста, Дива, Кейтрек, Slow Down, Can't Stop Thinking на подходе. Прежде ловит дэнс-ремикс на R&B-вещицу. Здесь появится Aiken и UD Project с темой Summer Jam Right Now. А вот еще раньше вдарим поп-рока вместе с Алексом Уорреном. Суперхит Fever Dream уже через мгновение здесь на Европе+. Плюс.
1: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Сосредоточься на главном. Хьюси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
2: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
3: Готовая кухня и кафе «Очаг» на Васо-Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 77-0303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: явно против такой стратегии. Увы, увы. Но хотя бы немножко отвлечься с помощью классных треков всегда можно. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre», «Two Colors» «Primadonna», а также BTS «Swim» впереди. Ну и напомню, что слушать нас, слушать радиостанцию номер один в России можно в приложении «Европа Плюс Радио Хаб». Качественный звук, работа в фоновом режиме, трансляции студии, твои любимые подкасты. Все там, приложение ТОП, скачивай.
1: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Осетия. Место, где отдых вкусный.
1: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Объявление на Европе Плюс.
6: Срочно продается Mercedes E200, двигатель 1.8 турбо, 2010 года, цвет голубой металлик, 1 миллион рублей, цена ниже рыночной. Телефон 8-918-827-0130. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
5: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: Bizarre, это Мадонна и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас поговаривают, что этот трек посвящен бывшему мужу Мадонны, американскому актеру Шону Пену. Да, вот жить нужно так, чтобы бывшие писали про тебя суперхиты. Про меня еще ни одного нету. Что-то я делаю не так. Ну да ладно, до конца этого часа все сделаем так, все будет по красоте. Обязательно послушаем Майли Сайрус с треком Wrecking Ball, а также Sombra с суперхитом 12 to 12 здесь на Европе Плюс.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. Сегодня в 23.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
8: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
9: Принимайте платежи через СБТ под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
10: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
17: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильный страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
18: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
19: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
20: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

0: начинаем час вместе с Майли Сайрус и классной темой Wrecking Ball. В новой 60-минутке будет больше хитов, больше музыки, будет больше приятностей, будет больше поводов для радости в этот понедельник. Никуда не уходи.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, во Владикавказе 13:00.
4: Европа плюс. Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
5: Новости на Европе плюс Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Медицинские учреждения Северной Осетии получат новое оборудование. Во Владикавказе стартует третий международный фестиваль поэзии «Осетинская лира». А республика вошла в число самых зеленых регионов России. Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
5: В текущем году Дегорская и пригородные центральные районы и больницы получат новые рентгенографические аппараты. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. По его словам, Иравская центральная районная больница и поликлиника номер 4 уже получили флюорографы. Кроме того, для медицинских учреждений региона закупили 16 автомобилей, 5 из них за счет экономии бюджетных средств. Во Владикавказе стартует третий международный фестиваль поэзии «Осетинская лира». Он продлится до 16 октября и приурочен Году единства народов России и дню рождения основоположника осетинской литературы Костахи Тагурова. В программе презентации книг, встречи с авторами, поэтические спектакли и музыкальные выступления. Одним из главных событий станет открытие первого в республике театра поэзии. Мероприятие стартует в 18:00 по адресу улица Маркова, 28. Вход свободный. В Ордоне продолжается благоустройство центральной площади. Как сообщает Минстрой Республики, главным элементом обновленной территории станет каскадный фонтан. В настоящее время его монтируют специалисты. Рядом обустроят пешеходные маршруты, установят теневые навесы с качелями и оборудуют зоны отдыха. Также здесь высадят ели, туи и можжевельник. Работы проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дамир Хасаншин завоевал золото первенства Азии по шахматам среди школьников. Об этом сообщает Минспорта Республики. Турнир проходил в Тульской области и собрал более 300 юных спортсменов из 12 стран, включая Россию, Казахстан, Индию, Китай и Узбекистан. Дамир Хасаншин стал победителем в дисциплине «Быстрые шахматы». Северная Осетия вошла в тройку регионов России с самой высокой долей городских земель, отведенных под парки и зеленые зоны. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Агентства стратегических инициатив. Наша республика разделила первое место по показателю с Республикой Алтай и Сахалинской областью. В трех регионах доля озелененных территорий в границах городов составляет почти 67%. Для сравнения, общероссийский показатель – 24%. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 90 копеек. Курс европейской валюты 94 рубля 97 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Валерия Чернова.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
7: Даже капли воды, заключенные в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.

0: Стартует наш интерактивный час. Всем здравствуйте, всем привет. И все желающие свои пожелания кому-то передать приглашаются сюда, в этот музыкальный час. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня понедельник, 12 октября. Прекрасная осенняя погода. Можно даже, наверное, назвать это бабьим летом. В общем, как бы это ни называлось, погода действительно радует. И я надеюсь, что это не единственная хорошая новость для вас на сегодня. Дозвониться в эфир можно по номеру 54777, код Владикавказа 8672. В письменном виде пожелания принимаем ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ или в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Ну а из музыкальных радостей и удовольствий в ближайших планах здесь Сибул. Также в этом часе Кимо Саундс. Ну а на разогреве диджей Годжа.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: сейчас.
1: А теперь уже можно переходить к первым пожеланиям, которые потихонечку собираются на номер 8-928-495-0102, и вы можете написать нам в мессенджерах. Приветы отправляются Тотразу и Батырбеку. Это сообщение от Аслана. Еще есть у нас огромные приветы прекрасной девушке Элеоноре. Пожелайте ей скорейшего выздоровления. Мы по ней соскучились. Вот такое сообщение, правда, без подписи. Всем крепкого здоровья. В такую погоду, конечно, немного грустно болеть. Впрочем, болеть в любую погоду грустно, поэтому всем здоровья. Ну и тем, кто не в лучшей форме, конечно же, поскорее возвращаться в свою привычную форму счастливого, бодрого и полного энтузиазма человека. Впереди у нас Майли Сайрус и чуть позже Доминик Файк.
0: Владикавказ. Онлайн. Let's go.

0: Очередная просто пожелание уже успела сюда прийти. К ним и переходим. Пишет нам Элина. Добрый день, Европушка. Привет, хочу передать Давиду, его другу Руслану и своему другу Батразу передали. Также от Алины. Привет подружке Жанне, мамочке Айли и папе Тимуру. Всем отличного и легкого понедельника. Да, давайте поприветствуем всех, у кого сегодня совершенно официально начало новой рабочей недели или учебной. Я надеюсь, что вы полны энтузиазма, успели за выходные набраться сил, энергии, вдохновения для очередных подвигов. И пусть все идет по плану. В скорых музыкальных у нас 1T и YWY, также намечается гороскоп на сегодня. Реклама.
1: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная 2В.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на сегодня, понедельник, 12 октября. Овны, знакомые помогут вам решить весьма давний и заковыристый вопрос. Тельцы, посвятите день очищению от всего лишнего. Близнецы, не давайте скандалам разгореться, но не ценой собственных нервов. Раки, чтобы разглядеть грядущее, обратите взор к прошлому. Львы, ваши сомнения имеют право на существование, придется разобраться в ситуации. Девы, вы превысите все показатели по уровню энергии и оптимизма. Весы, рекомендуется провести день под открытым небом и на свежем воздухе. Скорпионы, сегодня вы будете настроены на очень философский лад. Стрельцы, неожиданные финансовые поступления окажутся на редкость своевременными. Козероги, у вас откроется долгожданное второе дыхание. Водолеи, звезды рекомендуют потратить время на спорт. Рыбы, сегодня вам надо будет контролировать буквально все.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: продолжаем взаимодействовать здесь в рамках этого музыкального часа, заряжать друг друга позитивом. Если у вас есть хорошие новости, тоже можете поделиться. Ну и, разумеется, привет и поздравления. Все это здесь будет уместным до конца этого часа. 8-928-495-0102. Это номер, на который нам можно написать в мессенджерах. Постараемся обязательно все озвучить и успеть. Сегодня 12 октября, день закрытия дачного сезона. Кроме того, день шоколадных сюрпризов, день кадрового работника в России, Международный день дайвера, день логиста и день медицинской службы МВД Российской Федерации. Набор, мне кажется, достаточно объемный, но если там нет именно того повода, по которому у вас сегодня хорошее настроение, то тоже совершенно точно давайте к нам.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас около 21 градуса тепла. Ясно, осадков сегодня не ожидается. Ночью температура опустится до плюс 10.
2: Реклама.
3: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Официальный дилер «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Телефон 38-91-71.
7: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
1: Владикавказ. Онлайн.

0: снова пожелания и снова поздравления. Возможно, кому-то из вас они сейчас и достанутся. Кстати, приветствуем всех, кто слушает нас ВКонтакте и в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. Вы также можете активно поучаствовать в нашем интерактиве. Итак, первые приветы у нас отправляются Погозовой Кристине, а также Иналу, Альбине и Этери. Это сообщение, правда, без подписи. И есть еще поздравления. Хочу поздравить любимую сестренку Фатиму с днем рождения, пишет Мадина. Исполнение желаний, счастья и, конечно же, огромной любви. Я ее очень люблю. Давайте именинникам этого дня лучшие пожелания и от Европа Плюс тоже вручим вместе с очередной порцией хитов. Здесь в планах Дженнифер Лопес, Питбул и чуть позже Лирик.
1: Владикавказ онлайн. Европа Плюс.

0: Завершается этот музыкальный час. На финише еще услышим диджея Билайт и Биби Рекса Дэвида Гетто. Ну, а меня зовут Валерия Чернова. Всем отличного легкого понедельника и до скорой встречи здесь же. Реклама.
1: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Объявляем новый тренд. Открывай страну с «Джилэнд». Новый автомобильный бренд «Джилэнд» создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный «Джилэнд» J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
5: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
6: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
7: Да ладно?
6: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
7: Хорошая история.
6: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование, опасные связи. Новый сезон. Сегодня в 23:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
11: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
12: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
13: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня.
14: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
15: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. АО «Тандер», ОГРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Леванинского, 186+.
16: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14:00.

0: French Montana, David Guetta, Эйдан Мартин. Ах, какие имена, все-таки, какие мощные имена и мощнейшая, разумеется, коллаборация, которая, ну, была сразу же обречена на глобальный успех. Это чистая правда. Всем привет и отличного легкого понедельника с Европы Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, и у нас буквально через парочку минут номер один сейчас Еврохит Топ 40, а это, напомню, Дати. Ждем Take Me There.
1: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
3: Готовые кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Официальный дилер «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Телефон 38-91-71.
6: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года
7: без первого взноса и переплаты.
6: В мебельном континенте. Барбашова, 72.
8: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: названием «Нептуника». 14.34 в Москве, понедельник набирает обороты, хотя где-то на Дальнем Востоке уже и к ночи ближе дело идет. Но никакая разница во времени, часовых поясах не помешает нам вместе услышать уже ближайшие минуты Second Voice, Ava Max, Fast Boy. Все они впереди.
1: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест, ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
4: В сети магазинов «Стейтон». Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон». Первый. Всегда первый.
5: Качество и справедливая цена. Это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд. Или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная 2В.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Ru. С 26 по 30 октября слушай «Бригаду У» и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
2: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
6: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
7: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк PSB». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах PSB и на psbank.ru.
8: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
9: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. Сегодня в 23.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
10: Шапка, носки, еще шапка.
11: Мам, я на 2 дня еду.
10: Именно.
12: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
13: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
14: «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
15: Вы владелец бизнеса.
16: А значит, работаете за...
17: Троих.
18: Четверых.
19: Пятерых не хотите?
20: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
21: Взломать сейф в «Бригаде У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
22: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
23: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: слышим. Была одна из самых трогательных историй, которую рассказал, спел Даррен Хейс, данный Европе+. Именно он. А в начале часа следующего с нами уже Клан Карусель. Ждем Райда.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Радио номер один в России.
0: Всем привет, в Москве 15, ровно.
4: Больше хитов, больше музыки.
5: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
6: Новости на Европе плюс Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Отопительный сезон в Северной Осетии начнется на этой неделе. Программу развития молодых лидеров планируют запустить в республике. А поэму Михаила Лермонтова «Демон» переведут на осетинский язык. Все подробности через несколько секунд.
7: Спонсор программы – галерея керамики.
6: Отопительный сезон во всех районах Северной Осетии начнется в период с 15 по 17 октября. Об этом сообщили в МинЖКХ топливо и энергетики республики. Техническая готовность объектов коммунального хозяйства к зимнему периоду составляет 100%. В настоящее время из почти 3000 многоквартирных домов акты готовности не подписали по 30. Их инженерные системы готовы к приему теплоносителя, однако необходимо привести в порядок подвальные помещения. Завершить работы планируют до пятницы. Незначительный сезонный рост числа простудных заболеваний наблюдается в Северной Осетии. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, показатель ОРВИ ниже эпидпорога на 30%. Зарегистрировано 4 случая гриппа, а также вирусы негриппозной этиологии. В образовательных учреждениях продолжается контроль за соблюдением утренних фильтров. Программу развития молодых лидеров планируют запустить в Северной Осетии. Как сообщает Миноборнауки Республики, она объединит перспективных молодых специалистов, предпринимателей, ученых, общественных деятелей и авторов социальных проектов. Для участников предусмотрены образовательная и наставническая поддержка, а также помощь в разработке и реализации инициатив, направленных на развитие республики. В министерстве отметили, новый формат позволит поддержать профессиональный рост молодежи и привлечь ее к решению актуальных задач региона. Почти на 11% выросло число предприятий общественного питания в Северной Осетии за 9 месяцев текущего года. Это самый высокий темп роста среди регионов Южного и Северокавказского федеральных округов. Об этом сообщает «Коммерсант Кавказ» со ссылкой на исследование. Основу отрасли составляют рестораны, их в республике более 700. С начала года открылось еще 67 новых заведений. Кафе в регионе свыше 200. За 9 месяцев их стало на 30 больше. Поэму Михаила Лермонтова «Демон» впервые переведут на осетинский язык. Об этом на пресс-конференции в ТАСС «Кавказ» сообщила заслуженный работник культуры республики, член правления Союзов писателей России Залина Басиева. По ее словам, перевод планируют представить уже в ноябре. В настоящее время идет работа над дизайном книги. Курс доллара на сегодня – 84 рубля 90 копеек. Курс евро – 94 рубля 97 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов.
7: Спонсор программы – галерея керамики.
8: Даже капли воды, заключенные в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
5: Европа плюс для детей старше 12 лет.

Плюс Лайв Тур. Шакира. Грандиозное шоу у пирамид Гизы. 10 победителей отправятся в Египет. Заполни заявку на europaplus.ru.

Но не сомневаюсь, кто-то сейчас сделал Европу Плюс еще громче, когда услышал вот этот трек «Let Me Forget You», Уорнер и Лорин. Всего две недели у нас в Еврохит ТОП-40, на Европе Плюс уже 20.

0: всегда в пятницу.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
3: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков.
1: Владикавказ онлайн.
3: По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии,

0: лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Even though we both know we're liars and we start each other's

0: именно, а? В общем, отличная компания у нас уже в ближайшие минуты на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачная с прояснениями погоды без осадков. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Объявление на Европе Плюс.
8: Срочно продается Mercedes E200. Двигатель 1.8 турбо. 2010 года. Цвет голубой металлик. 1 миллион рублей. Цена ниже рыночной. Телефон 8-918-827-01-30. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
7: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: Safe and sound. Сегодня утром на Европе Плюс.
1: Училка английского в бригаде У начинается, она уже с нами, Мария Батхан. Маша,
2: good morning.
3: Good morning.
1: А бывает такое, когда ты специально делаешь такой, ну, русскоязычный английский?
3: Когда темно, гуляю по Лондону,
2: да.
3: Для безопасности, да.
2: Говорят, это работает хорошо.
1: Да, идешь, hello, my friend.
3: You want to ask something?
0: Это Белл и Вики.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
10: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компаний-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
12: Признавайтесь, у вас...

0: цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
1: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа.

0: плюс Capital Cities, их самый известный, пожалуй, хит. Ну а в начале часа следующего Dominic Fike нас уже ждет и его запоминающийся трек Baby Doll.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Европа плюс. Радио номер один в России.
0: Всем отличного понедельника. В Москве 16.

0: пятницу.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный, ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
5: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО СЗ-21 Югстройинвест. ООО СЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: 102FM. 102FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90. 54 14 90. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: называется. Точно так же Buzzbears Weeds.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачно и с прояснениями погоды, без осадков. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
5: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
6: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 77-0303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: случился на авансцене Баинде. 16:50 в Москве, это Европа Плюс. А вот теперь делай Европу Плюс еще громче, потому что...
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет... Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. It's time for Africa.
2: Реклама. Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробная информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру. 12+.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
8: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите PayPIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
9: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
10: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
11: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
12: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа
6: плюс.

0: послушах песен Эли Фуртадо «All Good Things» на Европе Плюс. В конце часа, в начале следующего, Дженни и Тейм Импала. Тейм Импала и Дженни от перестановки весослагаемых сумм, как говорится, не меняется. Ждем Джокила.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: часах в Москве 17:00.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Отопительный сезон в Северной Осетии начнется на этой неделе. Программу развития молодых лидеров планируют запустить в республике. А поэму Михаила Лермонтова «Демон» переведут на осетинский язык. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
2: Отопительный сезон во всех районах Северной Осетии начнется в период с 15 по 17 октября. Об этом сообщили в МинЖКХ топливо и энергетики республики. Техническая готовность объектов коммунального хозяйства к зимнему периоду составляет 100%. В настоящее время из почти 3000 многоквартирных домов акты готовности не подписали по 30. Их инженерные системы готовы к приему теплоносителя, однако необходимо привести в порядок подвальные помещения. Завершить работы планируют до пятницы. Незначительный сезонный рост числа простудных заболеваний наблюдается в Северной Осетии. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, показатель ОРВИ ниже эпидпорога на 30%. Зарегистрировано 4 случая гриппа, а также вирусы негриппозной этиологии. В образовательных учреждениях продолжается контроль за соблюдением утренних фильтров. Программу развития молодых лидеров планируют запустить в Северной Осетии. Как сообщает Миноборнауки Республики, она объединит перспективных молодых специалистов, предпринимателей, ученых, общественных деятелей и авторов социальных проектов. Для участников предусмотрены образовательная и наставническая поддержка, а также помощь в разработке и реализации инициатив, направленных на развитие республики. В министерстве отметили, новый формат позволит поддержать профессиональный рост молодежи и привлечь ее к решению актуальных задач региона. Почти на 11% выросло число предприятий общественного питания в Северной Осетии за 9 месяцев текущего года. Это самый высокий темп роста среди регионов Южного и Северокавказского федеральных округов. Об этом сообщает «Коммерсант Кавказ» со ссылкой на исследование. Основу отрасли составляют рестораны, их в республике более 700. С начала года открылось еще 67 новых заведений. Кафе в регионе свыше 200. За 9 месяцев их стало на 30 больше. Поэму Михаила Лермонтова «Демон» впервые переведут на осетинский язык. Об этом на пресс-конференции в ТАСС «Кавказ» сообщила заслуженный работник культуры республики, член правления Союзов писателей России Залина Басиева. По ее словам, перевод планируют представить уже в ноябре. В настоящее время идет работа над дизайном книги. Курс доллара на сегодня – 84 рубля 90 копеек. Курс евро – 94 рубля 97 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
4: Даже капли воды, заключенные в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
1: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: ваши истории мы тоже ни в коем случае не забыли и не забываем. Это я намекаю все верно на саундчек бригады У в середине часа. Он обязательно будет.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... «Батарейка».
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная 2В.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.

0: Официальный дилер «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Телефон 38-91-71.
1: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
2: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: ваша лучшая история.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Слушаем абсолютно правдоподобные ответы на вопрос, ты почему в тренажерку не идешь.
3: Ага, давай.
2: Внимание.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Я не хожу в тренажерный зал, потому что он у нас один на районе, и он находится на минус первом этаже, а это целых 4 пролета лестницы. А у меня больные колени. Извините, слишком далеко.
3: Ну да.
2: Согласен.
3: Из колени больно, не надо.
2: Ну да, хотели бы, чтобы люди ходили, ну как-то сделали эскалатор в подъезде.
3: Согласна.
2: На все этажи, да? Правильно?
3: Да.
5: Доброе утро, бригада У. Я не хожу в спортзал, потому что я мечтаю похудеть. А если я похудею, как я буду потом жить без мечты?
2: Мы ведь без мечты словно просто вертикальные лужи. Ну, потому что... Ну, я это вычитал ВКонтакте давно.
3: В каком году?
2: Ну, сейчас расскажу. Ладно, нужны подробности. Что человек на огромное количество процентов, не помню, точно состоит из воды. Если у человека нет мечты, мы просто вертикальные лужи.
3: Ну, мне больше нравилось думать, что мы как огурцы. Ну, ладно.
2: Мне больше нравилось думать, что я не делаю отсылки, да? К постам ВК 2008 года.
6: Доброе утро. Привет, бригада У, Европа Плюс. Вы не поверите, я очень долго хотел начать заниматься спортом, вновь пойти в зал. Ага. И вот именно сейчас, в данный момент, я занимаюсь. Первый день, в понедельник, решил начать новую жизнь. И тут бригада У меня спрашивает, какие могут быть отговорки. И вот теперь я всем скажу, что это был знак. И сама бригада У, сами Вэл и Вики, сказали мне больше не заниматься. Спасибо вам большое. До свидания.
3: Клевета, мы так не говорили.
2: Прям цитата.
7: Доброе утро, бригада У. Я каждый раз пытаюсь найти себе оправдание, чтобы не пойти в зал. Но так как зал у меня дома, в подвале, ну, в частном доме, в подвале спортзал, и у меня не получается найти это оправдание. Сейчас думаю, может быть, взять за оправдание то, что эта тема поднималась в бригаде У.
2: Не, ну если прям сильно хочешь, конечно, можно использовать.
3: Ну, конечно, да.
2: Вот, и, скорее всего, сообщение из того же самого дома.
8: Хотела рассказать в тему спортивного зала. Мы переехали из квартиры в частный дом, и мой муж построил спортивный зал на первом этаже. Там есть и беговая дорожка, и велодорожка, турник, стойка с гантелями, там, стойка под пресс, все, кондиционер, телевизор. Я ему сказала, что теперь я могу уходить в спортивный зал тогда, когда хочу. А я не хочу.
2: Молодец.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: с такими треками, как этот, как Shine на Европе Плюс. Лето, конечно, продолжается. Какая осень за окном? Да нет, лето. Жиль, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Айден Мартин вместе, ну а чуть позже. Номер один сейчас в нашем Еврохит Топ 40. Это Дати, это Take Me There. Ну что, как думаете, по итогам этой недели снова Дати или кто-то другой?
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама. Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг». По-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
6: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
7: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
8: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели Гранд и мультибрендовом салоне Мебельный континент. Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Платы. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Гранд, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь.
9: Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
12: Командные випки на 5 мест.
11: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
12: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
11: Клуб CyberX.
12: Мощное железо и топовая периферия.
11: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
12: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
12: Круглосуточно.
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Лица и на Европе Плюс Animal. 17:50 в Москве. Ну и до конца этого часа, конечно, никакой тишины. Сначала по Индиях Чои Мот, Шаде. А затем мощнейший просто хит, который прошел, разумеется, проверку временем и многочисленными чартами. Называется он My Immortal. Это будет группа Evanescence.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
9: Да ладно?
8: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
9: Хорошая история.
8: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
10: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
11: Стиральную машину «Горения» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
12: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми». 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
16: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
17: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
18: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
19: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
20: Вы владелец бизнеса.
21: А значит, работаете за...
22: Троих.
23: Четверых.
24: Пятерых не хотите?
20: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
25: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
26: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
27: Европа Плюс.

0: Это Evanescence на Европе Плюс. Ну что, у нас часовая готовность до Rush, радиоактивное шоу. Сегодня мы немного впадем в детство. Ну что, в понедельник можем себе это позволить. Подробности уже через час на Европе Плюс.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 21 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Всем привет, во Владикавказе 6 вечера.
5: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Отопительный сезон в Северной Осетии начнется на этой неделе. Программу развития молодых лидеров планируют запустить в республике. А поэму Михаила Лермонтова «Демон» переведут на осетинский язык. Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
4: Отопительный сезон во всех районах Северной Осетии начнется в период с 15 по 17 октября. Об этом сообщили в МинЖКХ топливо энергетики республики. Техническая готовность объектов коммунального хозяйства к зимнему периоду составляет 100%. В настоящее время из почти 3000 многоквартирных домов акты готовности не подписали по 30. Их инженерные системы готовы к приему теплоносителя, однако необходимо привести в порядок подвальные помещения. Завершить работы планируют до пятницы. Незначительный сезонный рост числа простудных заболеваний наблюдается в Северной Осетии. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, показатель ОРВИ ниже эпидпорога на 30%. Зарегистрировано 4 случая гриппа, а также вирусы негриппозной этиологии. В образовательных учреждениях продолжается контроль за соблюдением утренних фильтров. Программу развития молодых лидеров планируют запустить в Северной Осетии. Как сообщает Миноборнауки Республики, она объединит перспективных молодых специалистов, предпринимателей, ученых, общественных деятелей и авторов социальных проектов. Для участников предусмотрены образовательная и наставническая поддержка, а также помощь в разработке и реализации инициатив, направленных на развитие республики. В министерстве отметили, новый формат позволит поддержать профессиональный рост молодежи и привлечь ее к решению актуальных задач региона. Почти на 11% выросло число предприятий общественного питания в Северной Осетии за 9 месяцев текущего года. Это самый высокий темп роста среди регионов Южного и Северокавказского федеральных округов. Об этом сообщает «Коммерсант Кавказ» со ссылкой на исследование. Основу отрасли составляют рестораны, их в республике более 700. С начала года открылось еще 67 новых заведений. Кафе в регионе свыше 200. За 9 месяцев их стало на 30 больше. Поэму Михаила Лермонтова «Демон» впервые переведут на осетинский язык. Об этом на пресс-конференции в ТАСС «Кавказ» сообщила заслуженный работник культуры республики, член правления Союзов писателей России Залина Басиева. По ее словам, перевод планируют представить уже в ноябре. В настоящее время идет работа над дизайном книги. Курс доллара на сегодня – 84 рубля 90 копеек. Курс евро – 94 рубля 97 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
7: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники, и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.

0: Online начинает свою работу. Рада всех приветствовать. Доброго вечера, хорошего настроения всем. 18.04 на часах. Впереди практически целый час нашего общения. Нам можно звонить, напомню, 543-7. Также можно оставить сообщение с приветом или поздравлением на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Также можно писать в группе ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ» в комментариях к верхней записи. С удовольствием все буду читать. Также почитаем гороскоп от «Европа плюс» на завтра. Прогноз погоды тоже будет. Через пару минут слушаем Дуа Липа и Illusion. Также скоро Дом Дола Forever. А в начале часа почетное второе место главного чарта страны Шакира и Бёрна Бой «Дай-дай».
1: Владикавказ онлайн на Европе плюс.

0: час.
1: Ну что ж, начинаем разбирать ваши первые сообщения. На номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 в течение всего этого часа можно присылать привет, поздравления, пожелания. Все с удовольствием читаю. И к этой минуте у нас сообщение от Сергея, который передает большой привет Ирине, Никите и Ане и желает им приятного вечера. Еще от Залины большой привет Георгию, тоже с пожеланием приятного вечера. Большой привет всем слушателям, всему Владикавказу. Принимается. Биби Рекса, Дэвид Гетта продолжает музыкальную часть эфира. Слышим их совместную Sad Girls. Чуть позже к нам также присоединятся Аллок и Халид, Diving to Me.
0: Владикавказ онлайн.

0: Хлоя на Европе Плюс, трек под названием «Hold the Horizon», а мы будем продвигаться дальше. Это Владикавказ онлайн. Большой привет всем, кто только что подключился. В течение этого часа принимаем ваши звонки 543-7. Можно заглянуть в группу ВКонтакте «Европа Плюс Владикавказ» и в комментариях к верхней записи оставить приветик, поздравления. Я с удовольствием и зачитаю. Также можно писать на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. А скоро будем читать гороскоп от «Европа Плюс» на завтра. Узнаем, чему, по мнению звезд, завтра стоит уделить особое внимание львам. Не пропустите полный гороскоп еще раньше. Алекс Уоррен, Kiva Dream. Реклама.
1: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с «Чабаном» всегда везет. Покупайте молочную продукцию «Чабан» и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
4: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
6: Официальный дилер «Автоюг Пятигорск», Ермолова 50, телефон 38-91-71.
7: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так, стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ онлайн.
11: Европа Плюс.

0: Итак, Овны, завтра вы еще сильнее приблизитесь к своей заветной цели. Тельцы, экономия на себе вам только испортит нервы. Близнецы, окружающие попытаются ненавязчиво сесть вам на шею, не позволяйте. Раки, не ставьте перед собой заранее невыполнимые задачи. Львы, уделите особое внимание именно мелочам, они решают. Девы, удача будет на вашей стороне, но вы тоже не сомневайтесь в себе. Весы, окружающие признают вашу правоту без всяких колебаний. Скорпионы, руководство охотно пойдет вам навстречу и окажет содействие. Стрельцы, никакие промахи завтра не охладят ваш пыл. Козероги, крепче держитесь за то, чем владеете. Водолеи, хорошее настроение – это ваше главное богатство на завтрашний день. Ну и, наконец, рыбы и звезды советуют не стесняться в выражениях.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Богдан Медведев, Count on Me на Европе Плюс, 18:36. Тем временем уже точное время во Владикавказе. Продвигаемся дальше, наш эфир продолжается. И для тех, кто только что подключился, напомню, что в оставшееся время нам можно успеть дозвониться 543-7 или оставить сообщение текстовое. Привет, поздравления, все с удовольствием озвучу. Пишите в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментариях к верхней записи или на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. От Николая отправляем большой привет Оле с пожеланием хорошего вечера, отличного настроения и, пожалуйста, поздравьте ее с прошедшим днем рождения. Поздравляем и отправляем самые наилучшие пожелания.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе плюс 15 сейчас, ночью плюс 8. Завтра ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, днем плюс 22.
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
5: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
6: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО «СЗ-21 Югстроинвест». ООО «СЗ-20 Югстроинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
7: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72.
8: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Качество и справедливая цена – это наш принцип работы. В магазине сантехники «Ёж» вы не переплачиваете за бренд или не ждете доставку из другого города. Мы предлагаем сантехнику от лучших производителей. Магазин сантехники «Ёж». Международная, 2В.
10: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева, 81А. «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
13: Владикавказ онлайн.

0: Ну что ж, продвигаемся дальше. На часах 18.42. Это Владикавказ онлайн. И напоминаю, что в режиме онлайн нас можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте, в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн. Впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Слушаем ближайшие минуты Jonas Blue Girl, а также Seven Rings от Арианы Гранде уже сейчас.
1: Владикавказ.

0: Это Мадонна на Европе Плюс, королева поп-музыки в компании Мартина Гаррикса. Только что слышали их совместную «Bizarre». И продвигаемся уже дальше к финалу часа. «Акчен», «Сэра Миша Миллер», «Don't Leave», «Кайли». Нас там уже ожидают. А еще «Дон Омар», «Данза Кудуро». Ну а в новом часе продвигаемся дальше в компании Антона Камолова, Артура и Саши. Вечернее шоу «Rush». Интересная тема. Не пропустите. Всем приятного завершения этого рабочего понедельника в компании «Европа Плюс». Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь до завтра. Услышимся.
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Присоединяйтесь к «Яндекс.Коннект» 22 октября. Конференция «Яндекс 360» о технологиях для бизнеса и о людях, которые стоят за ними. Организатор ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-77-00-155-668. Москва. Улица Тимура Фрунзе, 11, строение 44. Подробности и регистрация на 360.yandex.ru/connect. 0+.
4: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
7: Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимура Фрунзе, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Шапка, носки, еще шапка.
14: Мам, я на 2 дня еду.
13: Именно.
15: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
16: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
17: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
18: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
19: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В «Яндекс.Книгах» можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. «Яндекс.Книги». Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
20: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Европа Плюс.
3: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором.
9: Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Всем привет, салют, столица 19.00. На Европе Плюс новости вместе с нами Марат Бикметов. Марат, привет.
1: Привет, ребята. Добрый вечер всем. Обучение в вузах будет длиться от 4 до 6 лет. У россиян вырос спрос на поездки в Южную Корею. И что чаще всего забывают на московских ЖД вокзалах? Об этом прямо сейчас. Итак, обучение в вузах при переходе на новую модель высшего образования будет длиться от 4 до 6 лет. По словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, более длительный срок обучения предусмотрен для сложных направлений. Так, например, будущие врачи, педагоги и инженеры будут учиться дольше, чем специалисты туристической отрасли. Сроки обучения в магистратуре также будут различаться от 1 до 3 лет. Переход всех российских вузов на новую модель высшего образования должен завершиться до 2030 года. В России в октябре наметился спад спроса на электромобили и гибриды. Как пишет «Коммерсант», на ситуацию повлияла приостановка программ льготного автокредитования и лизинга. Первая обеспечивает скидку в 35%, но не больше 925 тысяч рублей на покупку таких машин. Вторая — скидку до 500 тысяч рублей. Речь в основном идет об электромобилях и гибридах, выпускающихся в Липецкой области. Чтобы стимулировать спрос, производители начали запускать собственные акции поддержки продаж. Завершается прием заявок на один из старейших диджитал-конкурсов России — рейтинг Рунета. За престижные регалии до 26 октября могут побороться как владельцы проектов, так и их разработчики. В частности, для сайтов предусмотрено 29 различных номинаций, еще 10 для мобильных приложений. Жюри, состоящие из представителей крупных брендов и ведущих экспертов диджитал-рынка, приступит к работе 30 октября. Победители диджитал-конкурса объявят уже 3 декабря на торжественной церемонии в Москве. Все подробности о премии «Рейтинг Рунета» можно найти на сайте awards.ratingrunet.ru. Этой осенью у россиян вырос спрос на поездки в Южную Корею. По данным РСТ, туристов привлекают сезон красных кленов и маршруты по нескольким регионам, в том числе по островам. Стоимость 9-дневного тура без перелета начинается от 151 тысячи рублей. Это самый ранний заезд в линейке осенних программ. Он подойдет тем, кто хочет застать начало сезона и посетить несколько городов. В прошлом году Южную Корею посетили 225 тысяч россиян. Это на 14% больше, чем годом ранее. Около 60 тысяч вещей забыли пассажиры на вокзалах Москвы с начала года. Чаще всего сотрудники находили мобильные телефоны и другие гаджеты, наушники, зонты и солнечные очки. Самыми необычными предметами стали зубные протезы, парик и оленьи рога, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Больше всего забытых предметов оказалось на Казанском вокзале. На его склад поступило больше 27 тысяч предметов. В конце выпуска курса валют на завтра: доллар подешевел — 83 рубля 92 копейки, евро также в минусе — 94 рубля 4 копейки. Далее на Европе Плюс стартует вечернее шоу «Rush». Прекрасного вечера!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. В ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша, привет, Артур.
2: Привет, ребята, всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют, добрый вечер.
1: Что только не забывают в поездах. Что там было? Протезы?
2: Олени рога. Парик.
1: А парик и олени рога — это только один человек.
2: Да, один человечек.
1: Да, просто переодевался и не успел как бы прихватить то, что оставлял на столике, видимо.
3: Видимо. Я бы прогулялся, кстати, по складу забытых вещей. Мне кажется, там интереснее, чем в музее
2: «Поле чудес». Там мои наушники где-то лежат. Мои вот. AirPods.
3: Причем AirPods. Не одна пара, Саша.
2: Ну, одни там, но на Савеловском вокзале где-то.
1: Предполагаю, что AirPods уже не лежат. Вот олени рога.
2: Можно их забрать.
1: Да, ладно. Переходим к теме нашего сегодняшнего эфира. Мы решили сегодня немножко повспоминать. Вот, пожалуйста, да, мы вспомнили с некоторой завистью мы по отношению к Саше, Саша к себе в прошлом, что AirPods, наушники дорогие, как бы признак богатства. А сейчас вот это вот, наверное, признак такого высокого уровня жизни. А что в детстве нам казалось признаком богатства? Вот мы решили такую тему сегодня обсудить. Саш, у тебя вот в детстве что тебе казалось, ну, богаче?
2: Мне казалось, что если на кухне есть барная стойка, то есть если кухня, переходящая в зал.
1: Ага.
2: И у меня такая была у наших соседей, мы к ним часто ходили, там были наши подружки жили. И мне казалось, что когда мы вырастем, у нас будет точно так же, потому что я обожала пить коктейли всякие молочные, всегда их пила через трубочку из зонтиком. Это тоже как бы признак роскоши.
1: У них еще были зонтики.
2: Это у нас были зонтики.
1: А, вот. Мы с собой, со своими зонтами приходили.
2: Ну, мы пили их, я пила их так дома, но я представляла, что будет еще барная стойка, я буду так пить соки, коктейли.
3: А ты хотела быть как тетя Наташа, вот этой, ну, как там звали их, когда вырастешь?
2: Да, я хотела. Но это было не тетя, они нам были старше на 10 лет, то есть они были тинейджерами, а мы просто мелкими.
1: А ты, когда допивала коктейль, ты зонт забирала с собой, складывала и уносила?
2: У меня же был свой зонтик. У меня до сих пор дома лежат трубочки, зонтики. Зонтики,
1: когда вот с тех пор.
2: С тех пор.
1: Не выкинь, молодец, это такое экологичное проживание.
2: Нет, ну новые, не старые.
1: Я думал, где еще. Артур.
3: А я помню, у меня в садике был один мальчишка, который постоянно удивлял нас своими вещами, которые он приносил. Сначала он принес распечатанный на принтере, это 97-96 год, какую-то картинку на принтере, на домашнем компьютере он это сделал. Ничего себе, вот это да, ладно, как-то пережили этот момент. Дальше он принес специальный такой альбом, готовый, фирменный, где были разные наклейки. Там туда их надо было собирать. То есть это какой-то такой шаблон, и ты
1: типа
3: в этот
1: то,
3: альбом...
1: то, что потом начали делать как мерч, да, разные компании.
3: Не знаю.
2: Или просто сбор наклеек.
3: Ну, это просто, наверное, да-да-да, что-то подобное. Мне кажется, по какой-то игре или там что-то
1: типа
3: такое
1: того.
3: Было.
1: Собери вот... всех героев.
3: Да-да-да-да. Был такой альбом, и он туда собирал эти наклейки. Ну, ладно. Но потом, однажды, ну, там, через какое-то время, он принес пустую вот эту упаковку, вот чипс Принглс. Это тупо,
1: цилиндр.
3: Представляете? Да. Просто такой, типа, возьму с собой, да, почему нет? Да, покажу всем этим нищебродам, как они это сходят. Мы, конечно, смотрели на него, облизывались, думали, ну, мажор просто невероятный вообще. Все у него есть, посмотрите, а? Ох уж этот мальчишка.
1: А у меня, у моих друзей была немецкая железная дорога, это прям было, это реально очень дорого было, и мне казалось, ну, вот когда я разбогатею, причем не 16-миллиметровую, а, наверное, 12-миллиметровочку я возьму. А еще у каких-то моих... Я там был один раз, это какие-то знакомые друзья родители, им дать тогда не покупали квартиры. У них была двухэтажная квартира.
2: Ой, был это какой-то, да,
1: какой-то экспериментальный квартал в Чертаново находится, и там были дома, давали типа многодетным, и там я даже не... Я вообще ничего не... Я помню только сам факт, что квартира была двухэтажная.
3: Не, вообще, если раньше в доме есть лестница, люди уже богатые по умолчанию. Да. Неважно, куда эта лестница ведет, может быть, там чердак или что-то еще. Если лестница, это как будто ты в один дома, а там у этого
1: Это один настоящий дом, а тут это в квартире, в городской, в многоэтажном доме. Да, друзья, расскажите про себя, про свое детство и что вам в детстве казалось признаком богатства, признаком люкса. Расскажите нам об этом, звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстовое сообщение, можете записать голосовое, закидывайте там, где вам удобнее, где вам привычнее. Ну и можно, например, это сделать в сообществе Европы Плюс в ВК.
0: На Европе Плюс.

0: мнение от наших слушателей, что в детстве им казалось признаком богатства. Сергей пишет, 2002-2003 год, приезжая в гости к моему двоюродному брату, я видел, как он на завтрак ел банан. И я считал это вершиной финансовой успешности. Тогда бананы были большой редкостью.
1: А если еще и хлопья ел, представляете, с молоком?
0: Ой.
2: А я вот жила в это время, но не помню, что это было роскошь.
0: Но в моем детстве бананы это был такой сезонный фрукт. То есть бананы были, во-первых, они были зеленые, и они у тебя дозревали дома в темном шкафу, завернутый в газету. А во-вторых, это было только такое, около новогоднее. Вот как бы бананы, мандарины, это примерно было только к Новому году, да.
1: А вот Алина написала сообщение, прочитав которое, мне кажется, обзавидуются все дети 90-х. Папа отвозил меня в школу на BMW, пишет Алина. Да, пусть и старенькой, но она выглядела шикарно. На каждое 8 марта он дарил мне большую банку Нутеллы, а на Новый год набор Киндера. Тогда мне казалось, что я была самой крутой. Да что уж говорить, до сих пор так считаю.
0: А вот интересно, вот да, это очень круто, да. Но вот дети, которые вот такие вот, да, с ними все хотят дружить или их все, наоборот, ненавидят?
1: Не знаю. Ну, сначала все хотят дружить, потом, когда понимают, что...
2: За спиной ненавидит, наверное, как-то.
0: Ну да. Че же, Нутелла все равно не припадает.
1: Ты нет, ну если ты немножко делишься...
0: А как ты принесешь Нутеллы поделиться? Каждому...
1: Ну, дети могли придумать, на самом деле, способ какой-нибудь.
2: Да, в конфету.
1: Либо просто, да, вот опять же, как мой тот самый человек из детского сада. Просто банку, знаешь. А мы вчера ели Нутеллу, да?
0: Такой, чтобы каждый пальчиком...
1: Там, может, на крышке это осталось немножко.
0: О, попробовал. Настоящая Нутелла. Телефон звонок у нас.
1: Сергей дозвонился, вспоминает свое детство и свои истории. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, ребята. Добрый вечер, страна.
0: Здрасте. Расскажите, что в детстве вам казалось невероятным богатством?
3: Ну, безусловно, так как я ребенок Советского Союза, рожденный в 80-м году, в целом 80-м году, тогда было дефицит, все было дефицитом, и велосипеды, и жвачки, и ручки, и наклейки. Вот. Но по мне, лично меня как задевало, это когда... мой друг какой-нибудь, вот у него на велосипеде какая-нибудь приблуда интересная. Вон кто-то сделал стоп-сигнал из крышки дихлофоса с красным катафотом.
0: Красиво.
3: И он работал.
0: Ага.
3: Да, либо какая-нибудь динамка. Вы знаете, что такое динамка?
0: Да, динамашина такая, которая крутится, и у тебя колесо крутится, и фонарик еле-еле такой светится.
3: Да. Вот они были разные.
1: А катафоты какие-то раньше были. Не только катафоты, а еще эти антистатики такие, знаешь, приделывали к крылу велосипеда. Резиновый такой антистатик.
0: А, чтобы, ну, типа брызговики.
1: Ну, типа того, он там не нужен был, конечно,
0: но мы тоже зачем.
3: Ну, кстати, вот по регионам, между прочим, еще были приблуды на велосипедах. Вот лично у нас мы открытку, обычная открытка на прищепку к вилке велосипеда, и она
0: трещотка такая.
3: Да, трещотка. Плюс на багажник привязывался камыш и поджигался.
0: Так, о, ничего себе.
3: Вот сочетание вот этой открытки с камышом и катафотом модным, это было верх всего. Когда тебе 7-9 лет.
0: Ну да, что может быть более
3: самый модный на районе.
0: Это правда, да. Сергей, спасибо за звонок. Друзья, расскажите, что вам в детстве казалось явным признаком богатства. Можете нам тоже позвонить, можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте либо в личное в сообществе Европа Плюс ВК, либо можно записать голосовое на нашем сайте europaplus.ru.

0: сегодня обсуждаем детское мерило роскоши и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Добрый вечер, Европа Плюс. Наверное, в году 2000 или даже 2001 двоюродному брату купили мопед Рига педальный. Ох, тогда зависти не было предела. Это как будто был какой-то Кавасаки на то время. Нам по 9-10 лет. Соответственно, для меня это был какой-то восторг, когда мы на нем рассекали. Но через пару лет мне купили мопед Карпаты. Вот тут уже радости не было предела.
2: Ну, правда, круто. Что за зажиточное там поселение
0: такое?
2: А что
0: круче, Рига или Карпаты?
3: Я не разбираюсь в мопедах, я знаю, что это круто.
2: Ну, сам факт наличия мопеда, да. Это, не знаю, соизмеримо чему сейчас. Ну,
0: машине?
3: Он сказал Кавасаки.
2: Наверное.
3: Я не знаю, Харлей.
2: Ну, просто подросткам не покупают Кавасаки вот в этом же плане. Что можно купить подростку такого, что
3: ну,
2: вот
3: какой-нибудь
2: ты...
3: питбайк.
2: Ну, может быть, кстати.
3: Типа что-то такое. Да, это мощно. Друзья, расскажите, что вам казалось в детстве проявлением настоящего богатства, настоящей роскоши. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
4: На Европе Плюс.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.

0: премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
2: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
4: Круглосуточно.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
6: Официальный дилер «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Телефон 38-91-71.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Сегодня говорим о том, что нам казалось в детстве очень-очень крутым и на богатом что-то такое. Вот сообщение от нашей слушательницы. Посудомоечная машина. Сейчас у меня она есть, но я ни разу не богатый.
1: Ну, я ни разу в детстве не видел ни у кого посудомоечной машины.
2: У меня сейчас нет.
0: Ну.
2: Бедности.
0: А у нашей слушательницы есть.
1: Везет. Да, а вот такое еще сообщение.
2: Наверное, у меня есть сообщение. Наверное, Лего.
0: Опа!
1: Ничего себе. Вот так. Зазевался.
2: Лего. Я его хотела в детстве. У меня был он только из коробочек Milky Way. Еще я любил KitKat, но мне покупали Tempo, если не ошибаюсь. Lamborghini. Хотя я скорее признак богатства считал, а крутости, так как другие люксовые марки я почему-то не уважал.

0: Ну, вообще, если у человека...
1: Лего Ламборгини?
0: Мне кажется, настоящий. Олега просто иметь.
2: То есть в детстве человек в таких условиях вырос, что ему в детстве казалось, ну вот Ламборгини,
1: ну это богатство, да.
2: Да, а там что-то другое.
0: Но если коробки Milky Way есть, это получается, был закуп Milky Way прям коробками. Это уже ты купался как
1: сын. Я вспомнил историю, что где-то чья-то мама моего товарища в школе, может быть, в начальном классе, работала в киоске, и там была просрочка. Ну, типа, вот коробка как раз-таки какого-то шоколада. И он просто таскал это, и мы казались, ничего себе, мы просто мажоры какие-то. Там те же коробки Milky Way, уже там просроченные на пару дней.
2: На денек-другой, ну да.
1: Да, можно было позволить.
2: Телефон звонок у нас.
1: Так, дозвонился Александр, расскажешь свою историю. Александр, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Да, хотел всем, как сказать, передать привет. Ну, первый раз позвонил. Просто давно вас слушаю, как бы, ну,
1: спасибо, Александр, очень приятно
3: поучаствовать в вашем шоу.
1: Наконец-то.
3: Все как-то никак. Никак, да, вот все как-то никак. Ну, я вот по поводу вашей темы, просто вот, знаете, как в мое детство показатель крутости был видеомагнитофон. То есть у нас были во дворе люди, у кого там, ну, родители, то есть это были 90-е, я там 83-го года рождения, там в 90-х, то есть там жизнь резко поменялась, там вот кто там предприниматель, еще кто-нибудь, у кого там были, вот у нас там было несколько человек во дворе, там, ну, стандартные две пятиэтажки, хрущевки, то есть, и у кого были эти видеомагнитофоны, это как бы это, ну, было, казалось, что-то вообще, как бы все эти мультики, фильмы, и просто к чему я это все хотел сказать, просто сейчас уже взрослый, старый, как бы дети, у меня вот трое детей, и вот ехал тут как-то со старшим сыном, и говорил ему, не знаю, может, вы помните кто-то, там такие даже были, тогда же не было ни интернета, в газетах были объявления, что там, например, меняю видеомагнитофон там на машину или на что-нибудь еще, там, то есть это было что-то с чем-то, и едем мы с ним на машине, и как бы я ему показываю, смотри, ну и обычные, где помойка, как бы, и на помойке стоит телевизор и видеомагнитофон, как бы, ну, кто-то выкинул, как бы... Раньше, вот видите, можно было.
2: Ну, сказать, понимаете, а вот. Это... Но с другой стороны, они ведь до 2026 года держали у себя дома и пользовались.
3: Ну, то сюда. Ну, это, скорее всего, просто кто-то квартиру купил.
2: Слушайте, а помните, Александр? Александр, еще были. Ладно, вот видеомагнитофон это круто. Телевизор, японский, если.
1: Видеодвойка. В поле чудес.
3: Видеодвойка, да, бомба.
1: Это прям
3: бомба, да.
1: Там супер игре.
3: Это у кого было, то есть это вообще был показатель. Там, ну, это вообще
2: в квадрате
3: некуда.
2: В квадрате. Или в кубе, да. Александр, спасибо, спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите, что вам в детстве казалось предметом роскоши, ультра-роскоши. Звоните 745-6565.

0: Друзья, сегодня мы за эфиром продолжаем вспоминать предметы роскоши, предметы люкса, что вам в детстве казалось очень таким явным признаком богатства. Поделитесь своими историями, можете нам позвонить, можете нам написать текстовое сообщение или записать голосовое, а у нас прямо сейчас Артур.
1: Артур, в тему.
2: Раньше в детстве, чтобы оценить благосостояние своих друзей, нужно было пробраться к ним домой. Но я сегодня в своей рубрике предлагаю немножко отойти от этой ностальгической темы и определить богатство другим способом. Научным. Так. Хиромантия.
0: Наконец-то.
2: Сегодня в деле.
0: Конечно, толковый артист.
2: Каждый прямо сейчас берет свою руку, можно правую, можно левую, на любую, на самом деле. Сразу спойлер, чтобы понять, что вы богатый, надо найти на своей руке какой-нибудь треугольник. Его наличие показывает, что вот если прям есть замкнутый треугольник, прям вот, чтобы все три стороны соединялись, пересекались, тогда вы точно обречены на богатство и на успех. Но в целом есть самый знаменитый треугольник, треугольник денег, так он называется. Он состоит из линий таких. Линия головы, это горизонтально пересекает ладонь посередине. Нашли? Дальше линия жизни огибает выступ у основания большого пальца. И линия Меркурия, она тянется от снизу ладони по направлению к мизинцу.
0: Основание по центру ладони?
2: Ну да, примерно. Да.
0: Так, есть. Что это значит?
2: Если треугольник есть, то прекрасно. Значит, вы богат.
3: Но если он чуть-чуть не соединяется...
2: Если разорвана какая-то линия, там какая-то линия, если разорвана, значит, надо работать над чем-то.
0: Например, на ладонью.
2: Эспандеров работать посильнее. Да, если разорвана линия головы, надо работать над своими знаниями и умениями. Если дело в линии Меркурия, вот которая идет до мизинца, например, надо совершенствовать навыки взаимодействия с людьми и учиться коммуницировать. Если разорвана линия, что там еще у нас было? Линия жизни, то здоровье, видимо, немножко подкачивает ваше. И нужно немножко над этим работать.
0: Видимо, да.
2: Больше нетворкинга, Саш. Больше связи зарабатывать. Кроме того, есть еще один признак. Это треугольник Фатимы. Так он называется. Так и есть, да. Глаз Фатимы, если точнее. Это уже в центре ладони. Нужно найти маленький треугольник, который тоже как-то может образоваться. Его вставляют линии головы, линии судьбы и линию Меркурия. То есть где-то там прям по центру. Вот у меня, кстати, есть такой.
3: И что, значит?
2: Такого треугольника способна зарабатывать с помощью интуиции. Говорит нам наука под названием хиромантия.
3: Можно нарисовать?
2: Они моментально замечают ситуации, эти люди, у которых есть треугольник, ситуации, в которых можно получить хорошие деньги, отмечает специалист.
0: А, и тоже про бабусики.
2: Это все про деньги, все про деньги. То есть, в общем, прямо сейчас разглядывайте свои руки на предмет наличия треугольников, какой-нибудь из них точно приведет вас к успеху.
0: Саша как-то разочарован на своей ладошке, я смотрю,
3: поглядывает. Ну, у меня на одной руке есть, но не четкая черта. Считается за черту?
0: Нет.
3: Ну, не прорисованная.
0: Пунктирная черта. Двойная сплошная.
3: Ну, связь,
2: скорее всего, вот через как раз-таки то место, где у тебя не сходится треугольник, у тебя все бабки утекают.
3: Видимо.
0: Да-да, а не то, что мы думали, что это из-за того, что ты голову моешь, ходишь в парикмахерскую.
2: А это линия головы у нее там.
0: А, точно. Пробой дает. Друзья, ну это высочайшая наука была, понятное дело. А расскажите про себя, про свои субъективные впечатления. Что вам в детстве казалось признаками роскоши, признаками богатства. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в личные в сообщество Европы Плюс в ВК.
1: Это Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
4: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
5: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Грант, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
8: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Осень – время перемен в «Арктике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Сообщение от наших слушателей о том, что в детстве казалось им признаками богатства. Вот наша слушательница пишет даже с картинкой. Тапочки на маленьком таком каблучке и пушистые сверху.
1: Mm-hmm.
2: Но они розового цвета еще надо добавить.
0: Мне кажется,
2: розового цвета существовали.
0: Да. Это верх богатства у тетечек из фильмов и из сериалов. В огромных домах в таких ходили.
1: Кстати, правда. Я бы и сейчас такие приобрела.
0: А удобно вообще по дому ходить на каблучке?
1: Цок-цок.
2: В сериалах удобно было. Этот, как это называется? Где Анастасия Заворотнюк играла. «Моя прекрасная няня». Вот, мне кажется, она в таких щеголяла.
0: Да? Наверное.
2: А там дом был богатый. У продюсера Макса.
0: Ничего себе.
2: Помню, зачем все эти подробности. Так, вот такое сообщение тоже очень напомнило мне мое детство. Мистер М написал, нам в детстве казалось, что если в машине на приборке скорость была выше 160 километров, вот есть граница, то это очень спортивная машина и очень дорогая.
0: А-а-а.
2: Мы тоже ходили, заглядывали, типа, там 200, представляешь, она вообще гонит.
0: Значит, у нее максималка 200.
2: Да, значит, она очень крутая, мощная, быстро ездит. И мы ходили, заглядывали в салон.
0: Логика же есть. Вряд ли у тебя в восьмиэтажном доме будет в лифте кнопок 27.
2: Согласен, да.
0: Так же и со спидометром.
2: Ходили, облизывались. Вообще.
0: Да. Телефон, звонок у нас.
2: Марат дозвонился, вспоминает свою историю из детства. Марат, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Расскажите, Марат.
3: Да. У нас в детстве был такой случай, я помню, у нас папа ездил, он был дальнобойщиком, и разное с собой привозил с России. И вот он в какой-то очередной раз привез конфеты Бон-Пари. Тогда вообще об этом никто никогда таких конфет не видел. Ага. Все знали, вот обычные наши вот...
2: Рачки, с каким-то
3: под иглом, да, вот эти, да, да, да.
0: Театральная.
3: Ага. И от удивления мы их даже не открывали. И как раз это было под Новый год, и мы их повесили на елку. И вот соседи приходили и были в шоке, когда видели, на елке висели вот такие импортные какие-то конфеты Бон-Пари.
0: Да,
3: и это было очень, на самом деле, очень круто, да.
0: Ну а потом-то можно было их, когда Новый год отметили?
3: Да, конечно. Это, да, да, да, да. И еще один такой краткий момент вам тоже расскажу насчет, касаемо йогуртов. Их вообще еще не рекламировали. У нас такие были, скажем так, состоятельные эти, друзья семьи. И они нам принесли вот два лотка йогуртов разных. И да, мы их открыли, в общем, и... попробовали, картинки вкус такие красивые, там, с клубникой, там, банан. Открываем, пробуем на вкус, а они какие-то, с кислинкой. И мы, в общем, мы не поняли, что это такое. И мы лучшее применение не нашли, как они запакованы. Нет, мы их просто с окна скидывали и разрывали.
2: Вот люди думали, мажоры, поглядите, кидаются йогуртом, да, с окна.
3: Да, да, и через какое-то время их реально начали рекламировать по телевизору, мы тогда поняли, что это такое.
0: Что это было. Да, Марат, спасибо, Вася, большое за звонок, за воспоминания. Друзья, расскажите про свое детство, что тогда вам казалось признаками явного богатства. Звоните 745-6565.

0: здесь на Европе Плюс поговорить с тобой. Многие в детстве мечтали поговорить с Антоном, потому что роскошь и люкс шли под руку с ним с детства. Да. Мы сегодня говорим о предметах роскоши, о которых вы мечтали, и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Добрый вечер, Европа Плюс. У меня из детства такое яркое воспоминание. Это ароматы. Приходя к богатенькой подружке в гости, у них безумно пахло чистым бельем, безумно вкусно. Я все время наслаждалась этим запахом. Скорее всего, это был современный Ленор. Сейчас они есть в гранулах. И, конечно же, сейчас есть возможность покупать это все. И я с большим удовольствием покупаю и стираюсь. Не насколько я богатая, сколько просто мне нравится этот запах и ассоциация. Она именно из детства тянется.
2: Да уж, кондиционер могли позволить себе купить. Mm-hmm. Точно богачи. Mm-hmm.
3: Ну да. Mm-hmm. У меня первая пена для бритья была. Там такой легкий-легкий аромат лайма.
0: Вау.
3: Да, я вот пытаюсь...
2: Почему не Арктики, почему не мяты?
3: Лайма.
2: Чтобы ты прям ниши очень.
3: А сейчас они перестали выпускать, и мой пропуск в доступную роскошь, все, оказался просрочен. Так, а вот такое сообщение от Анастасии, что для нее в детстве было признаком роскоши. Домик для Барби с посудой, мебелью и кучей вещей. Подруги часами зависали с ним.
0: Это правда. У нас тоже с сестрой были домики для Барби.
2: Чего богаче
0: вообще. Да, и там...
3: Мажорки вы.
2: Вообще.
3: Да.
2: На острове своем там.
3: Отдельном люксовом.
2: Живу.
3: Да, расскажите, друзья, что для вас в детстве было признаками роскоши. Звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения, закидывайте голосовые.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Присоединяйтесь к Яндекс.Коннект 22 октября. Конференция «Яндекс 360» о технологиях для бизнеса и о людях, которые стоят за ними. Организатор ООО «Яндекс 360 для бизнеса». УГРН 125-77-00-155-668. Москва. Улица Тимова, Фрунзе, 11, строение 44. Подробности и регистрация на 360.yandex.ru/connect. 0+.
6: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ePIF в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
7: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. Сегодня в 23.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
10: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
12: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
15: Отправляй голосовое личным сообщением в группу Европы Плюс ВКонтакте.

получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, что в детстве казалось признаком богатства. Очень много сообщений от наших слушателей вспоминают, что нам маленьким казалось прям вот... Зависть разбирал. Вот такое вот, например, сообщение. Привет, Раш. Ну, вы и тему затронули. Прям память разблокировали. Я в классе в первом. Этажом выше жила тетенька с золотыми зубами. У моих родителей были хорошие зубы. Так вот, я, глядя на эту тетеньку, думала, что, наверное, она дико богатая. А мои родители нет. Да и у некоторых родителей моих одноклассников были частично такие же зубы.
1: Блестели, конечно, на фотках на всех.
0: Блестели они, золотые.
1: Сверкали.
0: Там же были просто такие, типа металлического цвета.
2: Ну, не было момента, что это действительно оказалось круто раньше?
0: Конечно, невероятно круто. Ну, сейчас грилзы делают же, это то же самое.
1: Ну, в целом, признак богатства. У тебя были деньги, чтобы хотя бы поставить вот такие.
0: Хотя бы коронку, да.
1: Да, да. Потому что иначе люди ходили без зубов вообще.
0: Кстати, да.
1: А вот такое сообщение. Свежие огурцы зимой. Написал нам слушатель, признак богатства. В школе зимой иногда была выездная физкультура на лыжах в парке Сокольники. У одного из моих друзей оказались бутерброды с копченой колбасой и свежим огурцом.
0: Там еще для и копченая это... колбаса на секундочку.
1: Для меня это был космос какой-то.
0: Да. Причем собственного огородика.
1: Ну, тоже.
0: Личный самолетик привозил с югов.
2: Такое сообщение из Беларуси. Для меня и моих одноклассников было шоком, сенсацией и признаком богатства, когда наша одноклассница Олеся в школу принесла игрушку Макдональдса Happy Meal. Мы такое видели только по телевизору. Кстати, во Владивостоке не было Макдональдса очень долго.
0: Ну, это было признаком богатства, когда ты что-нибудь такое раз и такой засал. Ох, уже там какой-нибудь чизбургер.
1: Хранишь его, причем на дне ешь специально. Наоборот, он со мной.
0: Да, он помятый. Ну, в багаж. Я сдавала в багаж его, естественно.
1: Так было, правда.
0: Такое сообщение. Когда у дяди Алика с пятого этажа, ну, как бы нас слушатель ставит в контекст, погружает. Когда у дяди Алика с пятого этажа появилась золотистая десятка, я думал на тот момент, что это такая вышка. А когда он нас с пацанами еще на ней прокатил, то это такой взрыв эмоций был. Чтобы вы понимали, мне сейчас 35 лет, а его десятка была одной из первой в городе. И вот времени прошло уже 25-26 лет с тех пор, а почему-то до сих пор для меня это в голове как будто признак роскоши.
2: Ну, очень красивая, судя по картине.
0: Золотистая. Это должна та женщина с золотыми зубами, мне кажется, на ней.
1: Да, продолжим тему автомобиля. Оксана написала, мой отец в детстве ездил на черной тонированной машине, это 82-й год. В машине был телефон.
2: Ого.
1: А мне в садик так не хотелось оставаться в садике как-то. Я сказал воспитательнице, что у меня живот болит, скорчилось от боли даже для убедительности. Позвонили моему папе в машину. В машину позвонили. Он приехал, меня забрал, на руках нес до машины. Всем садиком на меня смотрели. Вот это роскошь была, вот это фарс. Чтобы вы понимали, в свои 6 лет. Но до сих пор помню, как мне было по кайфу, и ни капельки не жалею об этом.
2: Это прям встроенный в машину.
0: Встроенный вот садик. Это не встроенный в машину, это телефон в виде машин. Тогда были такие большие телефоны, Саша, что к некоторым телефонам приделывали колеса.
1: Да, я же помню, как-то меня папа забрал из садика вместе с другом, а у него была Toyota Carina. Это тоже был 95-й какой-нибудь. Праворульная. И я сел в автомобиль и смотрю, он мне рассказывает, что у него внутри есть, там есть холодильник.
0: Ну, ничего себе.
2: Это что вообще?
0: Да, далеко не в каждой. Или там сиденье какое-нибудь с этим самым, с
1: электрическим
0: массажем, да.
1: Просто невероятно, конечно. Так, опрос у нас такой. Какой предмет в детстве оказался главным признаком богатства? Собрал тут из списка то, что вы писали, слушатели в том числе. Игровая приставка. Дальше. Собственный компьютер. Поездки на море. Пока, кстати, никто не писал о море, как о признаке роскоши. Импортные сладости. Евроремонт. Помните?
0: Да, евроремонт.
1: Да. Потолки такие из гипсокартона сделаны, немногоуровневые разные. Еще фиолетово выкрашенные, быть может.
0: И такие пластмассовые. Видно, что пластмассовые все плинтусы, подоконники.
1: Ну, евроремонт, извини меня. Это не бабушкин ремонт, чтобы у тебя ковер был на стене. Дальше. Видеомагнитофон. Много игрушек. Фирменные кроссовки. Отдельная комната. Такой вариант. Или вы один из тех редких людей, у которого все это в детстве было. Для вас тоже есть пункт такой. Голосуйте.
0: Друзья, подведем итоги голосования в конце часа, а вы можете чуть подробнее, помимо того, чтобы проголосовать, можете чуть подробнее рассказать про себя, про свои воспоминания, что вам в детстве казалось предметом невероятной роскоши. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Тедди Свимс в нашем эфире. Друзья, обсуждаем сегодня, что в детстве казалось нам невероятной роскошью. Можете нам рассказать, можете позвонить, можете написать текстовое сообщение. Ну, а сейчас невероятная роскошь ежедневная. Саша, тебе слово.
1: Это Rush.
2: Саша, в тему.
3: Все мы в детстве представляли, что вырастем, будем купаться в золоте, в бриллиантах.
4: Как Скрудж Макдак.
3: Да. И вот мы выросли, можем все себе это позволить. Ролексы, Биркин и прочие предметы пышности.
4: Но из садовода? Что мы все согласились? Можем.
0: Саш, если честно, из предметов пышности как-то, я только тирамису могу себе позволить.
3: Тоже очень даже круто. Но зачем скупать все это, тратить деньги, эти миллионы? Лучше их прибережем и при этом еще останемся на волне тренда, на волне стиля. Тренд этот называется paper luxury. Слышали ли про такой?
4: Про paper tiger слышал.
0: Бумажный люкс.
3: Бумажный люкс. Сегодня знакомимся с них. Ага. Запустила его бельгийский дизайнер Джули Кегельс. В этом году она...
0: Кегельс? Она упражнение придумала? Ну ладно, извините.
3: В этом году она совместно с парижской креативной студией Harmo выпустила сгенерированные искусственным интеллектом бриллиантовые серьги, колье, браслеты. Только все в форме наклеек. Возможно, вы видели каких-то медийных персон?
0: С наклеенными на уши бумажками в виде сережек?
3: Не видели?
0: Мне кажется, российские селебы на такое не купятся.
3: Ну, есть такие.
4: Да многие, мне кажется, не купятся.
3: Нет, это специально. Ну, то есть все понимают, что ты на PayPal Luxury движешься.
0: И это стоит еще больших денег? То есть как бы...
4: Бумажных денег.
3: Я очень хотела приобрести, но не нашла, не покупается. Возможно, ты должен сам генерить. Тренд сразу подхватили зумеры, начали печатать люксовые сумки из картона, кривые украшения различные, забавные часы-переводилки. Потому что людям сейчас важнее не дороговизна, а эмоция, которая вещица вызывает. Угу. И понимаю, что вы тоже хотите прикоснуться, конечно, к лакшери хотя бы через пейпер. Я вам распечатала
4: это
3: некоторые люксовые штучки.
4: Это как «Пираты Карибского моря», да? У тебя есть ключ, круч, у меня есть картинка ключа. Та же самая история, судя по всему.
3: В общем, я распечатала вам наклейки роликсы, вроде вот это вот. А вот это какие-то часы.
4: Покажи.
3: Какие-то
0: роликсы, а вот это какие-то часы.
4: Это Патек Филипп просто.
3: Да. Да,
0: процесс... А ты заметил, Саш, как Артур сразу себе пакеты забрал?
3: А ну, я что? Тебе роликс дарю.
0: Я хочу Вашерон.
3: А у меня еще есть
4: Вашерон сумка. Хочет Константин.
3: Для кого-то из вас достанется мужская вот такая сумочка Сен-Лоран, пожалуйста.
0: Ой, это Костян, мужская.
3: Да, а для себя я распечатала колье, значит, у нас из камней, бриллианты, голубые бриллианты.
0: Друзья, если вы можете посмотреть это видео трансляции.
3: Сейчас их можно приклеить.
0: Выложим, их они еще наклейки.
3: Да, это все наклейки.
0: Да, выложим это все в наших соцсетях. Саша, это можно еще как тиару носить, я вот подумал. Кстати. Если перевернуть вверх ногами.
4: Да, можно корпоративы со Снегуркой давать.
0: Да. Ну, только волосики склеются.
3: Ну, ничего страшного. Вот так. Благодаря таким распечатанным украшениям вы можете и в детство вернуться, и почувствовать себя люксово, помпезно, богато, все. Красиво.
0: Пошел.
4: Надо главное всем остальным объяснить, что это круто.
0: Пошел Ришар Миль себе распечатаю, что ли. Друзья, расскажите, что для вас в детстве. Вы думали, что это прям классный люкс, что это предмет роскоши, что для вас было роскошью, на ваш взгляд, детский взгляд в детстве. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
1: На Европе Плюс. Let's go.

0: сообщение от наших слушателей, что в детстве казалось роскошью. Так, Анастасия нам пишет. А как же те большие золотые настенные часы в виде наручных часов?
1: Ну, это база, мне кажется, они у всех были.
2: У меня не было.
0: У меня тоже не было.
1: У меня были.
0: Заходишь в зал, во-первых, мы понимаем, что это большая комната, да, где она находится, и понимаешь, вот она роскошь. А еще магнитофон большой, двухкассетный, света, музыка там мигала в колонках.
1: Вот это уже что-то на люксовом, правда.
0: А как какие-то сабвуферы, много динамиков, и он такой вот есть. А если еще по углам комнаты, в углах колонки музыкальные висели, ну вообще жир.
1: О, это же домашний кинотеатр, скорее всего, был. Там 5 к 1 звук с сабвуфером.
2: Был.
0: Да, там еще колоночки. Проводочки надо было протянуть.
1: Ага, они лежали там, неважно.
2: Да. Такое сообщение. Жила в обеспеченной семье, но когда Андрюшка вынес кукурузу вареную, я решила, что они очень богатые. Этого у нас не было в семье.
0: Вареная кукуруза, это вкусно.
2: Угу. Еще можно зубы золотые из них сделать на свои зубы, если прикрепить кукурузы.
0: А еще, если у тебя брекеты, то у тебя сами зубы от кукурузы как будто золотятся.
1: Ну, в целом, кстати, брекеты раньше в детстве, ну, тоже был признаком люкса, но и признаком, чтобы тебя забули немножко.
0: Да, такие тогда были брекеты, что мне кажется, это типа, ну, понятно.
1: Просто они ничего не понимают.
0: Да,
1: шепелявили эти детям.
0: Телефон звонок.
1: Константин дозвонился, расскажет, какой он признак богатства выявил для себя в детстве. Константин, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер, ребята, привет, страна. На самом деле у меня очень неочевидный предмет был в детстве, который я действительно считал уникальным, эксклюзивным и, возможно, даже, как сейчас говорят, нишевым.
0: Ага.
3: Пластиковые окна.
1: О, кстати.
3: И, да, тогда для меня это казалось что-то просто запредельным, и в моем районе я не видел такого, и везде были обычные деревянные, и я так был восхищен этим, этой информацией, что даже хвастался в садике.
1: У вас были 4-5
3: лет.
1: Пластиковые окна?
0: У вас дома были, да?
3: Да, у нас были
1: пластиковые. Наверное, спутник Ванты, она, наверное, еще стояла, да?
0: Из окна висела.
3: Да.
0: Но я помню, да, то есть ты идешь снаружи дома, и ты видишь, где живут богачи. Вот у них там белые, ярко-белые, прям горящие практически рамы.
1: Да, потом, когда...
0: Да, Константин.
3: У нас райончик был такой достаточно богатый, на самом деле, на тот момент казалось, сейчас-то, естественно, уже нет. А у нас был 5-й этаж, последний, и у нас даже 2-й был этаж на балконе.
1: Смеялись вы над этими людьми, которые, запрокинув голову, смотрели на ваши красивые пластиковые окна? Богатым смехом таким.
0: Да, Константин, спасибо большое за звонок. Я вспомнил, что это вот снаружи видно, а если по подъезду прогуляться, то массивная железная дверь такая.
1: А я просто понял еще, что со временем, когда уже у большинства начали появляться пластиковые окна, потом признаком богатства стало еще и наличие кондиционера.
0: Ну да, да, кстати.
1: Снаружи стоит этот блок.
0: Друзья, расскажите, что для вас в детстве являлось признаком богатства. Звоните, пишите.
4: На Европе Плюс.

0: признаками роскоши. Вот такое сообщение. Я так понимаю, вот сейчас наш слушатель пишет, мне 10 лет, и роскошь — это есть роллы и суши каждый день.
1: Вот.
0: И икру красную, и черную.
2: Это совершенно разные, конечно.
0: Стандартная роскошь, как будто бы вечная, на все времена. Друзья, что для вас было роскошью в вашем детстве? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565.
3: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Объявление на Европе+. Плюс.
6: Срочно продается Mercedes E200. Двигатель 1.8 турбо. 2010 года. Цвет голубой металлик. 1 миллион рублей. Цена ниже рыночной. Телефон 8-918-827-0130. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
5: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: Сообщение от наших слушателей про то, что кажется роскошью в детстве. Такое сообщение. Привет. У всех моих друзей в детстве, а это 2010-е, были довольно бюджетные компьютеры. Играли в GTA San Andreas в один день. В школу приносит наш одноклассник телефон, который мало того, что вытягивает антенну и ловит телеканалы, так еще и запускает эту же GTA, но только прямо на телефоне. Для нас это был взрыв мозга.
1: Я помню, эти айфоны раньше тоже были такие подделочные.
0: А это нет, не айфоны, это, по-моему, была какая-то Nokia. Она специально была заточена под игры. Она в горизонталь, только она была большая, как пенал.
1: Ну, кажется, не у этих антенна вытягивалась.
0: Да? А мне, не знаю.
1: Я просто помню, что у меня у одного товарища был айфон, как раз-таки он такой, типа, айфон, глядите, и вытаскивал антенну оттуда. И тоже ловил телек. Да. Это просто вот что-то под оболочкой айфона.
0: Не-не, там это прям было.
2: Там просто смотрели каналы или прям телефон?
0: Ты мог телевизор смотреть. Да, да.
2: Круто. Вот такое короткое сообщение. Коробка киндер-сюрпризов. Кстати, у нас тоже в детстве, если тебе просто, не просто киндер-яйцо дарят, а вот прям
0: А сколько лоток. В коробке? Сколько в лотке?
2: 6
0: лоток.
2: Каждому такой. По 6.
0: Нет, тогда 12, Саш.
2: Ну, всего 12, да.
1: 2 лотка.
0: Дюжина, ну, дюжина, все, да.
1: Повторки были там, Саш?
2: Бывало, очень обидно, часто. Конечно.
0: Ну, самое нелепое. А сколько там всего вот игрушек было? Там ты должен собрать сколько?
1: 12, если их 12 было. В каждом яйце одна игрушка.
0: Не-не-не, ну, может, там всего их там 30 штук.
1: А, ты имеешь в виду вся коллекция?
0: Да-да-да, полностью коллекция.
1: Возможно.
0: А телефон-звонок у нас?
1: Сергей дозвонился, и его история по нашей теме. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей.
3: Уважаемые радиоведущие. Ну, у меня история простая из моего детства. Это когда... приходили в школу или на дискотеку ребята в норковых шапках. Это вот считалось, ну, высший пилотаж. И эти шапки еще, знаете, такая обманка была. То есть уши не распускались в целях экономии, а просто они вот так форму держали, как будто они есть там. Но на самом деле их не было.
0: Всегда пришитые, да.
1: Подождите, вы прям молодые ребята ходили в норковых шапках? Я помню, что, ну, как бы там дядя, тетя ходили в норковых шапках.
0: Считалось не очень.
1: Ага, и в целом, ну ладно.
3: Но это вот уже... Ну, как молодые, 14-15 лет. Ой, вот молодые ребята пришли. Юные.
1: Ага. У них были усики.
3: Да, да, да, такие подростки.
2: Это не прям дискотеки.
3: Все девчонки, конечно же, сразу же на них обращали внимание, потому что, ну, сразу видно.
1: Не верю вообще.
3: Богатый, да.
0: Ну ладно, все, я в норку. Оделся и пошел гулять.
3: Ну вот вы еще про телефоны говорили, а помните, так пейджерами тоже начинали все ходить? Все, о, вот это да, пейджер у него
1: появился. А еще появились не пейджеры, а такие, знаете, просто часы, секундомеры, похожие на пейджеры, форм-фактор у них был такой же. И как раз таки подростки вот моих годов, делали, наверное. Вид. Они просто, да, делали вид, что они такие, так, какой сообщение пришло. 7 часов 15 минут, понятно.
0: Да, Сергей, спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите, что вам в детстве казалось признаком богатства. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в личные сообщения в сообществе Европы Плюс ВК.

0: Sounds и Ride Slow здесь на Европе Плюс. В детстве Артура кликали король Артур не из-за совпадений имени с известным персонажем, а из-за царских его замашек.
1: Из-за того, что я слушал Кима Саундс.
0: Ну, наш король. А что для вас было истинной роскошью с детства? Обсуждаем и слушаем ваши сообщения.
2: Всем привет. У меня такое воспоминание из детства. У меня была одна подружка, и она была достаточно обеспеченной. И однажды, когда я пришла к ней в гости, увидела, что она выбрасывает крышечку от йогурта. То есть она вот этот фантик металлический даже не облизывала. Я помню, мы, ну, как бы у меня другие были друзья тоже, всегда из этой банки чуть ли не пальцем выковыриваешь, фольгу оближешь. То есть была она идеально чистая. А она просто так съела и выбросила на помойку.
3: Чудовищное расточительство.
1: Вообще.
3: Даже не потому, что это не вопрос богат. Ага. Вкусно. Ну, ты как бы раз так, самый вкусный
1: чай. А в банку из-под сгущенки вы наливали чай, потому чтобы еще сладкий чай попить?
0: Нет, такого не было.
3: Ну, что-то наливали. Не-не-не, бывало. Да я не помню, что.
1: Потому что со стенками уже не соскребешь, они тем более такие были там рельефные.
3: Да.
1: Очень сложно было ложкой прям до конца все прочистить. Приходилось чай то наливать, размешиваешь, чтобы сладенький, молочный.
3: Саша, хозяйки на заметку. Саша задумалась, сидит. Друзья, расскажите, что вам в детстве казалось признаками богатства. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.
4: Реклама. Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Круглосуточно.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Сообщение от нашей слушательницы, что ей казалось в детстве роскошью. Катя пишет. Фотоаппарат. Какое-то время были пленочные, потом полароиды, потом цифровики уже появились. У кого-то нет детских фото, потому что просто не на что было фотографировать. Нанятый детсадом или школой фотограф казался просто миллионером. Там было ключевое слово «зеркалка».
1: О,
0: те, кто увлекается
1: фотографированием, мне кажется.
0: Не, зеркалка-то что, еще более советская была зеркалка?
1: Ну да, ну просто такое повсеместное применение и появление у людей.
0: Но поэтому вот условно советский как ФЭД или «Зенит», не клуб, а фотоаппарат, по-моему, тоже был «Зенит». Это зеркалка вообще крутяк. А потом уже все эти «Кэноны», «Никоны».
1: Ну, а полароиды тоже были дорогие же, кстати.
0: Ну да, да, не, полароид прикольный, потому что ты сразу получаешь фотографию, ну, качество фотографии.
1: Да, но это картриджи невероятных денег стоили.
0: И плюс, да-да-да, все время расходнички. Поэтому... Саша вообще на нас смотрит.
2: У меня был Canon, ну, они зеркальные, а такой маленький обычный.
0: Ну, ты как в зеркало не могла посмотреть. Неудобно.
2: Ну, селфи могла сделать.
0: На Canon?
2: Ну, перевернуть просто.
0: У тебя сильные руки. Или у тебя маленький был?
2: Небольшой маленький. Вот Мария пишет, помню, у подруги появилась дома зубная паста, не лесной бальзам какой-нибудь, а сам Аквафреш, трехцветный. Паста так и манила своими красками, что мы, не раздумываясь, распробовали ее на вкус. До сих пор помню этот мятно-обжигающий вкус.
1: Роскошно, богато. Я помню, в детском лагере... Да, я тоже был, и у меня у одного из соотрядников была зубная щетка такая, как в рекламе, где с обратной стороны у тебя были такие щеточки для чистки языка. Там какие-то были ворсинки всякие разные. Она прям такая вот модная. Она такая вся такая стояла, типа, я зубная щетка, которая стоит дорого. Да, думаешь, ничего себе.
0: Не украли у него к концу смены?
1: Не помню, кстати. Но поглядывали, люди, поглядывали.
0: Телефонный звонок у нас.
1: Роман дозвонился, вспоминает свои признаки роскоши из детства. Ром, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Роман.
3: Я из провинции, ну, город Лиски. Угу. Вот хотелось бы добавить из вот этих хрущевских пятиэтажек. Отец был дальнобойщиком и привез как-то с поездки денди.
0: О-о-о.
3: Вот все ближайшие дворы, молодежь. Вот, ну, то есть мое поколение, все сидели вот эти вечерами, днями и так далее, играли, ну, танчики и Марио. Вот это, ну, видеомагнитофону добавочка такая.
1: А
3: просто
1: как же они сидели? Было, ну, у вас не было разве родителей или бабушки, которые говорили, вы сейчас кинескоп посадите полностью мне тут?
3: Запрещали, но все равно мы пытались, пробивались, и вот там, ну, ограничения какие-то были, там не разрешали, но все равно все приходили в гости, как бы, ну, это был предел мечтаний на самом деле.
0: Роман, вот как вот, вот эти вот дети, которые выросли и превратились в родителей, сейчас своим детям запрещают играть на телефоне и на компьютере? Что с ними произошло?
3: Ну, мы пытались с супругой, конечно, запрещать, но...
0: А, вы проиграли эту борьбу. Все, вы признали поражение.
3: Ну, да, мы проиграли, да, совершенно верно.
1: Рома,
3: да.
1: А у вас было у Дэнди пистолет еще, с помощью которого можно было уток стрелять в одной игре?
3: Появился, но уже они были более распространенные. Да, был.
0: Ничего себе, там было такое.
1: Да, там пистолет подключался, как джойстик, получается.
3: Да, стреляли в уток стреляли, да.
0: Обалдеть. Роман, спасибо большое за звонок. Друзья, есть время еще рассказать свою историю, что вам в детстве казалось богатством, настоящим признаком богатства. Можете написать, например, в текстовом сообщении, в комментариях под сегодняшней темой в сообществе Европе Плюс в ВК.

0: сообщение от нашего слушателя. Для меня признаком роскоши в детстве было наличие в домах аквариума с рыбками.
1: О, угу. Это и медитация тебе.
0: О, слушайте, а помните, я не знаю, видели вы или нет, короче, там есть специальный ведь аквариум, то, что он насыщает типа кислородом, там булькающий.
2: Компрессор, да.
0: Да, в виде аквалангиста.
2: Вау.
0: Вообще было, да. А так, и слушатель продолжает. Или клетки с хомячками, или попугаем. А еще натяжные потолки, неожиданно он говорит. И двухэтажные кровати в детской.
1: Ой, у нас была...
0: Ай, ну ты самый роскошный из всех нас. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Можете успеть оставить свой голос.
3: Обновленный пикап Jack D8 Pro на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack D8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. Москвич М70 с умными помощниками водителя и Москвич М90 с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
5: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru+.
8: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
9: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе+. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
10: Топ покупок месяца.
11: Амода C5. Добавить стиля.
12: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
13: Амода C7. Собрать все взгляды.
14: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: А ты выбрала меня из миллиона туз, baby, ты выбрала меня.
17: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
18: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутантер, УГРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Льва Невского, 185-6+.
19: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейдин и дополнительной выгоды при сдаче в трейдин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
2: Европаплюс.ру.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
15: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: Кэти, Fast Boy, Music Sounds. В финале этого часа здесь на Европе Плюс. Подводим итоги нашего голосования. Выясняли, какой предмет в детстве оказался главным признаком богатства у наших слушателей. Во-первых, есть 11% тех, у кого все в детстве было. Все было у них в детстве.
1: Ой, раскол.
0: Все было, представляете? Да. Ну а среди представленных меньше всего голосов набрали пункты «Фирменные кроссовки и много игрушек». Не особенно, так, видимо, ценились, ага, эти вещи. А самые популярные тоже два. Два пункта. Во-первых, это собственный компьютер. 18%. Во-вторых, это поездки на море. Вот сообщений подобных не было, но вот в голосовании именно этот пункт.
2: Кстати.
0: Да. Да. Ага. А мы ведь не ездили.
1: Ага. Она была, видимо, рядом хотелось. Просто.
2: Да, друзья, ну, сегодня был очень прикольный эфир. Можете заглянуть, можете переслушать, когда эфир появится в подкастах, а можете заглянуть в наши соцсети, почитать комментарии под сегодняшней темой, потому что там много такого, что, может быть, и в вас всколыхнет воспоминания про всякое роскошное, что нам казалось роскошным, когда мы были маленькие. Прощаемся до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
4: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
5: Европа Плюс.

Кира. Грандиозное шоу у пирамид Гизы. 10 победителей отправятся в Египет. Заполни заявку на europaplus.ru.

0: далеко не последнюю строчку. Да, в первую тройку точно входит Нептуника и What If прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Вот так вот мы с вами подбираемся ко второму рабочему. Но до этого, естественно, есть немного времени отдохнуть и, конечно же, послушать лучшую мировую поп-музыку. Тем более я здесь, чтобы не сыграть хорошего. Сейчас сыграю в ближайшее время Зоя и Hold the Horizon. Но прежде Тувилу, стильная история Cool Girl, Marshmallow, Jonas Brothers, Slow Motion.
1: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Me Horizon прямо сейчас на Европе Плюс. Классный трек, лично мне очень нравится, и я думаю, что не только мне. И за этот трек, естественно, можно голосовать на нашем сайте europaplus.ru, и там же на нашем сайте можно выяснить, как отправиться с нами на концерт Шакиры в лайв-тур. Все легко и просто. 10 путешествий от Европы Плюс на грандиозное шоу Шакиры у великих пирамид Гизы в Египте. Все абсолютно включено. Перелет, проживание, билеты на концерт. Поэтому заходи прямо сейчас на europaplus.ru, заполняй анкету на участие, ну и напиши нам, почему именно ты должен отправиться с нами в лайв-тур. Ну а с 26 по 30 октября слушай бригаду. Возможно, Вэл и Вики позвонят именно тебе.

0: нравится. Очень нравится. Это Воринер и Ларин прямо сейчас на Европе Плюс. И Let Me Forget You в столице уже 21.49. Приветствую всех, кто пока не спит. Ну, а всем тем, кто собирается на боковую, напомню, что завтра с утра пораньше вас будет ждать бригаду. Well, Вики, игры, подарки, классные музыкальные впечатления с утра пораньше. Ну и, конечно же, сейф с деньгами. Это тоже все здесь на Европе Плюс. Не пропустим. Ну и еще очень скоро в бригаде У появится возможность отправиться с нами в лайв-тур.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур. It's time for Africa.
2: Реклама. Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Москва производит будущее. В столице тысячи современных заводов, которые производят практически все. От хлеба до космических спутников. Встречай месяц московской промышленности на Европе Плюс. Отвечай на вопросы в утреннем шоу «Бригада У» и выигрывай призы. Подробности на europaplus.ru.
6: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
9: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэйби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искусство.
0: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
8: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, УГРН 1022-3015-98-549. Краснодар, улица имени Иванецкого, 185-6+.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
10: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас.
13: Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо».
4: Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве 10 часов вечера.

0: Европе Плюс. Продюсер и диджей Джонас Блу с новинкой Girl. Классно, динамично звучит. Ну что, рабочий понедельник остался позади. Надеюсь, что он прошел гладко и легко. Ну, а если были какие-то трудности, то просто постарайся выдохнуть и забыть. Завтра будет все намного-намного лучше. Еще раз большой привет. Меня зовут Саша Гринченко. В ближайшее время буду ставить самое модное и кайфовое. Ну, а ты не забывай поддержать трек на сайте europaplus.ru, чтобы в эту пятницу он уже точно попал в число лучших чарта Еврохит ТОП-40. Ну а далее послушаем Инада и 54 Ultra Talk to You. Классного вечера.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Зоя. Hold the Horizon. Hold the Horizon. Лучший взлет. The Bowser. Magnetic. Под номером один. Дати. Take me there. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

На радиостанции номер один России стилевая музыкальная история Манхэттен от музыкантов Карлита и Софи Такер. Надеюсь, что ты уже закончил все свои дела на сегодня и готовишься отдыхать. А у меня тут как раз актуалочка подъехала на ночь глядя. В общем, соревнования по сну с призовыми 1,2 миллиона рублей провели в Японии. Среди 60 человек выбирали лучшего по скорости засыпания, качеству и крепкости сна. И что важно, нужно было не просыпаться, несмотря на любой шум. Все это проверяли, конечно же, специальными датчиками. Кто выиграл, не уточняется, но явно победитель там был. Время в Москве 22:35. Вот как раз можно и потренироваться, может быть, к следующему турниру. Ты это или нет? Получится ли у тебя так сделать, особенно после рабочего понедельника, можно и проверить. Тебе приятного вечера. В продолжении будем слушать дуэт Кунгс и Теофилюс Лондон с темой Galaxy. Погнали!

Ох, красивая мелодичная история. The Second Voice, Let Me Be. Тебе еще раз приятного вечера. Идем вперед.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

Европе Плюс. Проект Мизма с хитом Hello. Тебе тоже большущий привет, если только к нам присоединился. И сделал ты это как раз вовремя, потому что есть крутейшая новость. Европа Плюс разыграет 10 путешествий на супершоу Шакиры у великих пирамид Гизы в Египте. Все включено, как всегда, перелет, проживание, билеты на концерт. Так что уже сейчас заполняй анкету на сайте europaplus.ru и напиши, почему именно ты должен отправиться в лайв-тур. Самое главное, с 26 по 30 октября внимательно слушай бригаду У, потому что Вэл и Вики, возможно, выберут именно тебя и тебе позвонят. Так что желаю тебе удачи. Ну, а пока идем дальше. Будем слушать также классный хит от Ужель под названием «Уна ночи» «Кон Ужель».

невозможно не подвигаться под эту крутую новинку. Майли Сайрус, которая зовет себя сейчас просто Майли. И ее крутой хит под названием Best Passwords. Стильно, мощно, ну и, конечно же, танцевально. Даже чем-то похоже на Леди Гагу, как будто бы на нулевые. Но почему нет? Если подражать, то именно так. Кстати, не забывай проголосовать на сайте europaplus.ru, потому что это трек новый, и ожидаем его в списке лучших Еврохит ТОП-40. Пока же бежим далее. Впереди послушаем более плавную, красивую историю от проекта Дати, Take Me There.

0: 20 минут.
1: Еще больше классной музыки поставлю впереди. Появится девчачья группа Cat's Eye с треком Animal. Чуть раньше дуэт Шакиры и Burna Boy, тема Die Die. Интересная вещица появится еще раньше, клан Carousel Ride.
2: Чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа.

0: Наберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Европа+.ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем доброй ночи, в Москве 12.

Тур. Шакира. Грандиозное шоу у пирамид Гизы. 10 победителей отправятся в Египет. Заполни заявку на europaplus.ru.

0: На Европе Плюс позитивный сингл Animal от глобальной группы Cat's Eye. 5 недель в чарте Еврохит ТОП-40 и 17-я строчка в настоящее время. Продолжай поддерживать девчонок, и тогда в пятницу они поднимутся выше. Голосуем на сайте europaplus.ru. Ну а в пятницу Алекс Мануилов подведет музыкальные итоги недели. Пока же полетим вперед. Много крутых артистов у нас в планах. Послушать Ужеля, также артист Бен Дилей, Мадонна, Мартин Гаррикс. Но ближе всех проект The Bausa и Magnetic.
1: Алекс Мануилов. Дебют недели. Зоя, Hold the Horizon. Лучший взлет. The Bausa, Magnetic. Под номером 1. Дати, Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

стильно, модно. В общем, все, как мы любим. В Москве уже 12:35. Тебе приятной ночи. Отдыхай, чтобы завтра быть свежим, бодрым и ни в коем случае не проспи. Любимое шоу «Бригада У». Вэл и Вики вновь ворвутся с 7 до 10 утра, чтобы настроить тебя на очередной рабочий. Но там все как полагается. Игры, подарки и много-много всего интересного. Пока ж двигаем вперед. Уже через 3 минуты послушаем Алекса Ворона с темой «Fever Dream». Ну а пока...

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все верно, в ближайшие полчаса, пожалуй, помолчу, зато поставлю крутые хиты. Появится новинка от Зои, Hold the Horizon. Hold the horizon. Также Богдан Медведи заглянет в гости с треком Count on Me. И прикольная история от Naked и Portugal The Man Glide. So все это уже скоро, так что будь рядом и делай громче.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это более 2,5 миллионов друзей.
4: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
0: Подпишись.
5: Это Антон Камолов,
6: Артур
7: и Саша.
5: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
5: договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
9: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Европе Плюс. Трек, который максимально подходит для прослушивания в ночные часы. Это очень атмосферно. Проект Zoya Hold the Horizon. Продолжаем отдыхать. А чат GPT наконец-то научился, в кавычках, назначать действительно рабочие лекарства. Один пользователь загрузил в него фотографию с рецептом от своего врача. Почерк там совсем не разобрать, ну ты понимаешь. Вот он и попросил расшифровать, что там написано. И ответил ему, что врач назначил срочно отдохнуть на море. Что ж, такое лечение нам подходит. Тебе тоже желаю зарядиться перед очередным рабочим. В помощь лучшие хиты. Скоро появится «Надо» и 54 Ultra с треком «Talk to you». Дождись.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

перных хитов настоящего времени. Только что на Европе Плюс. Это Нептуника и трек под названием What If. Дальше больше хитов, больше музыки. Так что не переключайся, делай громче и наслаждайся классными темами. Появится лирик со своей аутентичной. Также Dua Lipa, Blow Your Mind. И уже совсем скоро Али Фарбен, Рене Миллер с треком Body Talk. Дождись.

дуэт Варайнер и Лорин «Let me forget you». И еще одна коллаба появится чуть раньше. Tame Impala и Jenny, трек «Дракула».

0: будет ритмично, будет танцевально, так что не убегай.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
1: европаплюс.ру. Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: дальше вместе со мной слушать самые модные треки. Сейчас расскажу, что будет играть впереди, но сначала напомню, что шоу «Rush» вернется уже сегодня вечером с 19 до 21 часа. Антон Камолов, Артур и Саша обсудят интересную тему, как у тебя записана в телефоне вторая половинка. Может быть, рыбка, зайка или пупсик. В общем, поделишься, расскажешь, вместе поулыбаемся. Пока же продолжим готовиться к рабочему вторнику вместе с Роуз и Бруно Марс. Тема «Апати».
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет, и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Группа, созданная совсем недавно, называется December 10, состоит из исключительно молодых людей и крутейший хит Us Against the World. Но еще круче, еще жарче, конечно же, будет в лайв-туре. Напомню, уже сейчас ты можешь заполнять анкету на сайте europaplus.ru. Пиши именно, почему ты должен отправиться в лайв-тур на супершоу певицы Шакиры у Великих Пирамид Гизы в Египте. И, возможно, с 26 по 30 октября Вэл и Вики дозвонятся именно до тебя. Поэтому дерзай, желаю тебе огромной удачи. Пока идем далее, впереди послушаем красивую историю от проекта Дати, Take Me There, дождись.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. В ближайшие полчаса услышим Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин с темой Shine.

0: каждом есть раш. Включи свой.
1: У нас был пятый этаж, последний, и у нас даже второй был этаж на балконе.
2: Смеялись вы над этими людьми, которые, запрокинув голову, смотрели на ваши красивые пластиковые окна? Богатым смехом таким.
3: По будням с 7 до 9 вечера.
4: На Европе Плюс.